понедельник. Ну а в случае, если ваш понедельник не может быть проведен именно так, то действуем вместе, команда и сообща. Здесь сегодня на Красноярск FM, конечно же, наслаждаем ваше утро, напитываем его музыкально, информационно, ну и своими голосами буквально ведем вас по пути к вашей точке назначения. Меня зовут Юля Майнгард, это «Завтрак чемпионов» на Красноярск FM. Поехали, впереди классный понедельник. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: реклама.
1: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3.
2: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
3: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири» 258-20-80.
4: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
5: Идеальная сантехника «Видель» для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. «Видель» в оптово-розничной сети «Водолей».
6: Про здоровье.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Всем огромный привет, доброе утро, здесь «Завтрак чемпионов», меня зовут Юля Майнгард, и вы знаете, вот в Красноярске очень много бегунов, причем как-то вот в последние 5-7, наверное, лет это стало такой модной тенденцией, и все, кто раньше беспощадно поедал чипсики, пил пенное, встал действительно на путь истины, что называется, люди бегут марафоны, и это круто, потому что места в марафонах, места для участия заканчиваются задолго еще до самого начала, но и, собственно, решили пойти далее. Сейчас, я думаю, вы знаете про такое направление спорта, как падл. Так вот, в Красноярске на острове отдыха открыли новый панорамный падл-корт. Уже 18 числа на площадке прошли первые соревнования. Это Кубок Красноярского колледжа Олимпийского резерва по падлу. И вот этот новый панорамный корт, он прям под открытым небом. Он будет работать ориентировочно до конца октября. На площадке можно будет и там соревнования проводить, тренировки, мастер-классы. Классы заниматься могут, а самое главное, не только спортсмены, но и абсолютно все желающие. И вот в честь открытия, там, как я уже сказала, прошли соревнования, призеры были награждены, и всех сейчас нас туда зазывают. Ребят, поэтому, мне кажется, отказываться от такой возможности вообще совершенно не имеет смысла. Берите с собой ракетку. Если нет ракетки, берите какого-то человека, у которого эта ракетка есть, и навыки тоже есть. А, возможно, просто звоните по номеру телефона 222 26506. Записывайтесь, узнавайте всю подробную информацию и бегом туда. Ребят, мы все за ЗОЖ. Ну, правда же? Ну, честно. Ну, иногда, ладно, с промахами. Но в основном, да.
2: Завтрак чемпионов!
3: Просыпайся!

0: Реклама.
1: Ждать баню год?
2: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
3: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
7: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
8: Представьте, как выкатываете из гаража. Заводите мотор и нажимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион». Газонокосилки, триммеры, пилы, мотоблоки и другая техника «Чемпион» с выгодой до 25%. «Скумтигей инструмент» к сезону готов. Подробности на сайте kumtigay.rf.

0: «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.
4: Нам

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
1: Есть вопрос у нас из соцсети. Александр, здравствуйте. Подскажите решение проблемы с запиранием двери багажника. Нажимаю на кнопку брелка сигнализации на запирание двери. Четыре двери запираются, а багажник все равно не закрывается. Это Kia Sportage. Проблема в замке моторчика или в концевике?
2: Ну, я думаю, что в целом надо просто разобрать, посмотреть. Что там с соленоидами происходит, тоже непонятно. А что касается концевиков, работает он или нет, это дело механическое. Любая механическая пломка требует чего? Разобрать, перебрать, либо починить, либо вставить новые. Кстати, такая достаточно распространенная проблема на кроссоверах. Поэтому я не думаю, что вы будете очень долго прямо ждать какие-то запчасти. Скорее всего, они есть в наличии. Дальше.
1: Срывает верхний патрубок радиатора Mitsubishi Outlander 2013 год, третье поколение. 2.4 двигатель. Угу. Проехал около 5 километров, остановился на парковке, ждал жену, заметил, что температура поползла. Вот, открыл капот, а патрубок сорван и парит.
2: Если уже парит, как такая тема, неприятная, не хотелось бы кипятиться. Во-первых. Во-вторых, патрубки слетают по разным причинам. Что-то, наверное, происходило до этого с автомобилем. Может быть, какие-то манипуляции. Может, радиатор меняли, чистили, не знаю, еще что-нибудь. Различные бывали случаи, фактически, вплоть до нарушения соединений. Что делать? Если трубки используются оригинал, надо затянуть по-хорошему, проверить, все ли исправно работает. И очень надеюсь, что человек, когда только вот увидел это все, продолжить движение на этом автомобиле уже отказался. Потому что если бы в кипучем состоянии мы будем продолжать двигаться, это будет очень много проблем за собой влечь. И, наверное, если бы со мной произошла такая ерунда, я бы просто машину на эвакуатор погрузил и поехал бы в сервис. Тут же прямо, может быть, даже с женой. Потому что по-другому уже никак. Ну, либо на такси ее отправил и поехал сам. Что касается вот таких проблем, частенько у меня подобная история была на старых японцах, когда я брал какие-то уже, знаешь, там с разборок запчасти, у меня тоже с патрубками начиналась история. Либо какой-то китайский радиатор ставил, но это было, ну, лет, наверное, 15-17 назад, если не больше. Сейчас, мне кажется, уже в любом районе есть автосервис, куда можно прям, ну, срочно отогнать автомобиль, проверить, хотя бы все ли соединения живы. А из-за чего это происходит? Это уже дело диагностики, там уже надо разбираться. Может быть, с радиатором какие-то истории забиты и так далее. Может быть, уже патрубки, обжимы те же самые, хомуты и так далее вышли из строя. Это дело, как говорится, чисто времени и денег. Дальше есть у нас время еще?
1: Да, вот один еще вопрос у нас от Алены. Она ездит на Mazda 3 2014 года, третье поколение, и прям вот кричит: «Помогите, Александр!» Часто начинается двигатель троить на светофорах и в пробке. В сервисе определили, что бракованные свечи, в общем-то, заменили. Неделю все было хорошо, и опять затроили. Примерно через 3-4 километра.
2: А надо определиться, что конкретно происходит с свечами, что значит бракованные. Бракованные пробитые уже. Если пробитые, надо смотреть, что происходит со всем остальным и системой зажигания. Не впервые такое происходит. Смотреть конкретно, на каком цилиндре свеча страдает. Возможно, что есть вопросы по катушкам. Ну, а что касается топливной и воздушной системы, это просто как бы изначально диагностика чекается, чтобы исключить из цикла проверок. Что же касается свечей, да, к сожалению, я тоже постоянно наблюдаю как бы и увеличение стоимости этих вещей, и ухудшение качества. То есть вот мы обсуждали совсем недавно на автомобильном форуме по запчастям вообще, что конкретно происходит. И в целом снижение качества, ну, процентов на 20 наблюдается у большинства производителей. Хотелось бы, чтобы оно вернулось обратно, учитывая, что деньги как-то, ну, цены за эти запчасти растут, и притом непомерно. Плюс еще надо проверить, чем конкретно наша радиослушательница заправляется, чтобы понимать, исключать ли оттуда топливный фактор. Ну, а остальное покажет конкретная диагностика. Тут опять же надо ехать, проверять, как работает вся система зажигания целиком, а не просто сами по себе свечки. Свечки могут пробиваться по разным причинам. На этом у нас заканчивается время. Спасибо большое за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу. Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
4: Информация на правах рекламы.
5: Слада Гранда, вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую Лада Гранда по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на Металлургов 2М. Покупайте у своих.
6: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ТАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». Не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
3: 6+.
4: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
2: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете польские ванны «Экселент» в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова, в ТК-бульвар. 24santechmarket.rf.
5: ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранин 307-246-822-600-090.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
1: Всем красноярцам доброе утро. Дам вам непрошенный совет, который вам точно понравится. И это информация на правах рекламы. Если вы сейчас где-то в районе Перенсона 4 или пытаетесь проехать по взлетке через Молокова 43 и Авиаторов 60, просто выдыхайте, сворачивайте на автораздачу «Вкусно и точка». Может быть, вы не успели позавтракать дома, такое случается, и сейчас вместо вас максимально голодный человек за рулем. Нужно исправлять эту ситуацию. Прямо не выходя из машины, берете бодрящий «Бамбл кофе» с терпким эспрессо и апельсиновым соком, а к нему мощный чикен премьер. Это такая сочная куриная котлетка в золотистой панировке, нежный сыр чеддер, ароматный бекон и сладкий перец гриль на мягкой булочке с кунжутом. Но знаете, нутрициологи советуют, чтобы завтрак был основным приемом пищи. А кто мы такие, чтобы пренебрегать этими советами? Мне кажется, звучит как прекрасный, идеальный план и на завтрак, и на обед. Тем более, что автораздача работает круглосуточно, не надо парковаться, заехали, взяли горячий пакет с едой и погнали дальше по делам. А вот в приложении вам еще и баллы прилетят. Подробности, бонусы и актуальные предложения получайте в приложении «Вкусно и точка» 6+.
0: Завтрак чемпионов!
2: Просыпаемся!

0: размещать на более заметных и доступных местах. Уровни глаз ближе к школьникам у начала линии выбора или рядом с кассовой зоной. По словам депутатов, к таким продуктам могут относиться фрукты, молочная продукция, питьевая вода и другие полезные варианты перекуса. Это позволит поддержать формирование здоровых пищевых привычек, а также дополнить меры профилактики избыточного веса у детей. Красноярских работодателей собираются штрафовать, если они не будут брать на работу участников СВО, сообщает «Проспект Мира». Заксобрание края приняло в первом чтении законопроект. Его внесла на рассмотрение прокуратура края. Компании, где больше 100 сотрудников, хотят обязать трудоустраивать военных. Их должно быть не меньше 1%. Чтобы избежать формального отношения к социальным обязательствам, устанавливается персональная и корпоративная ответственность. Аналогичные нормы уже успешно применяются в ряде регионов России, сообщили в Заксобрании. Штрафы для должностных лиц составят от 3 до 5 тысяч рублей, для ИП от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлиц от 10 до 30 тысяч рублей. 4 школы Красноярска откроются после капремонта к учебному году. Гимназия номер 13, школа номер 78 и 94, а также вторая площадка комплекса Покровский на Степана Разина успеют закончить модернизацию к 1 сентября. Их должны будут не только обновить, но и оснастить новым оборудованием, сообщает 7 канал. С начала года с территории Советского района Красноярска вывезли 28 брошенных автомобилей. Такие машины годами занимают парковочные места, портят внешний вид дворов и могут создать угрозу безопасности жителей, пишет «Мой Красноярск». 28 июня в 15 часов на балконе ТРЦ «Планета» пройдет большой концерт «Планета. Опера. Балкон». В программе примут участие ведущие солисты оперной группы Красноярского театра оперы и балета имени Хворостовского. Зрители услышат арии и дуэты из знаменитых опер. От севильского цирюльника Джоакина Россини до Кармен Жоржа Бизе. После концерта состоится фото и автограф-сессия с артистами. Красноярцев будут ждать на аллее перед центральным входом ТРЦ «Планета» 28 июня в 15 часов. Вход свободный. Пишет телеграм-канал «5 минут на сборы». Алина Старцева, служба информации.
1: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
2: Климат-контроль
3: на 96,2 FM.
4: Сегодня в понедельник, 22 июня, в Красноярске переменно облачно. Днем плюс 27, скорость ветра с порывами до 7 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM

0: Красноярске 8:00. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. В Красноярске 8 часов и 5 минут. Доброе всем утро, друзья. Сегодня понедельник, 22 июня. Завтрак чемпионов здесь, Юля Майнгард.
2: Здесь Сева Бельмасов.
1: Да, всем доброе утро. Ой, выходные, на самом деле, я надеюсь, у вас всех прошли великолепно. У меня вчера случилась речная прогулка по Енисею.
2: А я видел. Я видел, как ты, да. Монастырь пролетали, вы вот буквально на высокой скорости.
1: А, ну да, это мы делали, и вот на самом деле с берега, мне кажется, сколько бы ты ни ходил по этой воде, вот, собственно, по этим местам, ты вроде там уже все знаешь, но с берега все равно выглядит все совершенно по-другому, чем с воды. Поэтому рекомендую, вот если у вас, например, ну, нет своего там транспортного средства, да, на чем можно, собственно, по воде-то отправиться, вчера просто мне некоторые люди задавали вопрос, вот спускайтесь там, где буян, вот это вот лодочная, я не знаю, как правильно назвать, станция, база, там можно
2: причал.
1: С ребятами, с причал, наверное, да, там можно с ребятами договориться, потому что есть те, кто действительно катают. Очень много сабордистов, очень много людей, которые на катамаранах отдыхают. Короче, вот почему-то мы о таком виде отдыха подзабыли немножко.
2: Ну, либо собрать свой плот и на маленьком плоту, как лоза.
1: А кто сказал, что на маленьком? Может быть, знаешь, на всю компанию.
2: Можно
1: но
2: чревато
1: последствиями, тем не менее. Ребят, сегодня, конечно, обсуждаем самые главные актуальные события, произошедшие за выходные в Красноярске, в мире в целом. Мы понимаем, что сегодня очень памятная дата, поэтому желаем вам просто доброго утра, начиная вместе с вами этот понедельник.

0: 8:09 в Красноярске. Ребята, у нас прямо сейчас текут в студию слюнки. Все потому, что мы с Евой тут изучаем новое меню во «Вкусная точка». И поэтому, если вы сегодня не успели позавтракать, ну, мы понимаем, что после выходных иногда трудно на работу настроиться, то не думайте, где перекусить. Вот вам прям лайфхак и информация на правах рекламы. Стройте маршрут до ближайшей автораздачи «Вкусная точка». И там, между прочим, в новом меню ребята выкатили новый бургер «Перец Биг Чикен Гриль». Это большое сочное филе куриной грудки в золотистой хрустящей панировке. Сверху кладут ломтики сыра эмменталь, свежие помидоры, айсберг, сладкий перец, который, кстати, приготовлен прямо на гриле. И все это под соусом терияки на булочке с кунжутом.
1: Ну, помимо всего, у них сейчас новый соус чили лайм пикадор. Да, говорят, что очень такая классная томатная основа, легкая кислинка лайма, в конце приятное жгучее послевкусие чили и перчика. Все, что нужно под картошку или наггетсы. Ну, чтобы все это запить, берите ледяной Bubble Tea Ananas Lemongrass с прикольными карамельными шариками. Вот, заказывайте все через приложение, там еще куча бонусов падает на счет. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусная.6+».
2: Реклама.
3: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
4: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
5: Нужны радиаторы с высокой теплоотдачей? Вам «Водолей». Жаркие алюминиевые радиаторы «Калидор» и «Ардента» от итальянского бренда «Фундиталь» по выгодным ценам. «Водолей» – больше, чем сантехника.

0: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
2: Лето. Город. Будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай. Семью или друзей. Нацеливайся. На яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
3: Сайт bunker919.ru.
4: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед, врачи, гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35, 205-20-35, Ульяновский 4D.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 8:17 в Красноярске. Вы наверняка заметили еще ту самую дымку, которая сохраняется. Ну, во-первых, сегодня ожидается пасмурный день. Во-вторых, ну, накрыло конкретно нас от дымом от лесных пожаров, потому что в выходные было просто невозможно.
2: Да, поговаривают, со стороны Северо-Енисейской идут эти пожары, и вот до нас они доходят.
1: Ну, и датчики горят черным и красным, ну, я имею в виду на сайте небо.лайв. Да, действительно, говорят, дым тянется из северных районов, там горят леса, и общая площадь, ой-ой-ой, внушительные размеры, 133 тысячи гектаров. Но... Более 1500 человек пожарных участвуют в тушении.
2: Вау. Ну, вот настоящие герои. И хочется напомнить о том, чтобы вам не стать не пожарником, вот именно пожарником, это те, кто поджигают. Будьте, пожалуйста, аккуратны, когда вот используете разнообразные мангалы, разводите костры, лучше их вообще, ну, как бы... не сильно уж разводить.
1: Ну да, короче, ребят, немножечко побдительнее. И, кстати, вот еще важная информация для именно красноярских водителей. Сегодня с 8:00 для аварийных работ на коллектора канализации проезжую часть на улице Симафорной под Мичуринским мостом сузят с 4 до 2 полос. Поэтому, если для вас этот путь актуален, просто имейте в виду, на свободной половине дороги будут выделены отдельные полосы движения для каждого направления. Ну и вот, собственно, нам эту информацию сообщает Краском, поэтому просто примите ее. Ну, и когда мы уже говорили в начале лета, что много будет дорожных работ. Ну и, кстати, вот если вы автомобилист, который присматривает, возможно, себе новый автомобиль и хотите машину из Китая, то слушайте внимательно, это рекламная информация. На рынке, вы понимаете, сейчас очень много посредников, и может быть опасно им переводить деньги. Обращайтесь в проверенные компании в «Империю Авто». У них свой офис в Китае. Они сами отбирают машины без ДТП. И самое главное, это полная безопасность. То есть работа только по договору, через кассу. Никаких переводов на карту непонятным агентам не будет. «Империя Авто». Номер телефона 8-903-922-77-77. Офис на Абытаевской, 2.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080. 24сантехмаркет.рф. Здесь большой выбор акриловых и чугунных ванн европейских и российских производителей в наличии и под заказ. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24сантехмаркет.рф.
3: ИП «Корни Денис Валерьевич». Огорни 307-246-822-600-090.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Intex на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
3: ИБ Уткин Алексей Андреевич, УГРН 3151-454-400-4049.
6: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
8: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
9: Без возрастных ограничений.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Лево поворот, осторожней, шофер. Осторожней, шофер.
1: 8.28 в Красноярске, 3 балла от Яндекс. На правом берегу у нас обстановка достаточно приятная. Александра Матросова, затруднено Свердловская и 60 лет Октября. Больше все свободно.
2: Ну, передвигаемся с вами на левый берег. Здесь есть проблемы на Коркинском мосту. Вот, поворачиваясь с Металлургом на мост, мы с вами будем стоять в пробке. Пробка также на Калинина в районе мясокомбината, если будем двигаться в сторону кольца. И в общем и целом, это все, ребят, тройка от Яндекса вам счастливого пути.
3: Красноярск FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. В Красноярске 8:33. Доброе всем утро.
2: Доброе утро.
1: Здесь завтрак чемпионов. Сегодня, напоминаем, 22 июня на календаре. Друзья, ну и вы знаете, вот еще такая одна вам мотивашка заниматься спортом. Почему? Потому что ученые выяснили, у спортивных жен мужья остаются верными в 4 раза чаще.
2: Так, а у спортивных мужей?
1: А вот про мужей ничего не сказано. Фигура тут ни при чем. Первое, вот если вы сразу думаете о внешности, конечно, там подтянутое тело, хорошая форма, это все прекрасно. И казалось бы, ну вот прямая связь. Там, ты следишь за собой, да, муж никуда не смотрит. Но мы знаем, что на практике это иногда не работает. Так вот, Техасский университет отслеживал 4000 пар на протяжении 12 лет. И в семьях, где жены тренировались от 4 раз в неделю... Это очень много.
2: Вот так.
1: Измены случались в 4 раза реже.
2: Ты знаешь почему? Ну, потому что они могут поймать мужей и дать им звездюлей.
1: Возможно, да, кстати. И внешность тут еще
2: конечно.
1: Раз ни при чем. Смотри, дальше. Второе. Вот чтобы проверить версию про тело, ученые сравнили параметры двух групп напрямую. Спортивные жены не стройнее. Вес и объемы примерно совпадают, но мы понимаем, что у одних там, допустим, жирок, да, у других мышцы, физический фактор отпал. И вот исследователи переключились на психологию, именно на то, что творится внутри пары, а не снаружи. И вот здесь как раз-таки нашлось объяснение, что, видимо, люди, занимающиеся спортом, они, наверное, ментально крепче. Ну, как-то так я это себе могу объяснить.
2: И ментай на ужин.
1: Дальше.
2: Ментайне.
1: Ментай, это тоже, кстати, хорошо, если он еще и в соусе в сливочном, великолепном. Третий пункт. Каждый день, когда женщина встает и идет тренироваться, она мужчине посылает четкий сигнал. Я себя не предам. И мужчина видит, ну, моя характерная, ну, Натаха у меня вообще,
2: да.
1: Класс. Спортивная жена меняет в паре атмосферу, она без претензий, она без давления, просто она живет в другом темпе, и мужчина рядом либо подтягивается, либо ощущает дискомфорт, и ее энергия заполняет все пространство. И самое главное здесь, ты готов к этой энергии или не готов? Еще есть один момент, который упускают. Регулярные тренировки быстрее всего снимают стресс, быстрее разговоров, быстрее выяснений. Поэтому вот спортивная жена, она якобы вам не треплет мозг. И теперь вы понимаете, что дело не в теле, а дело в характере, в дисциплине.
2: То есть теперь нужно искать жену не в библиотеке, а где-то в спортзале?
1: А, ты еще в библиотеку ходил? Ну вот поэтому с Евой не получалось.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна, шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru. За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
3: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в 3.
4: Понятно.
5: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
4: Представьте, как выкатываете из гаража. Заводите мотор и нажимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион». Газонокосилки, триммеры, пилы, мотоблоки и другая техника «Чемпион» с выгодой до 25%. «Скумтигей-инструмент» к сезону готов. Подробности на сайте kumtigay.com.

0: КРФ. Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
1: Друзья, уже буквально через пару минут мы встречаемся в прямом эфире в автомобильной рубрике «Встречка» вместе с нашим автоэкспертом Александром Морозовым. 3-2-0-600, номер телефона, который скоро вам пригодится.

0: спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск-ФМ – официальный дилер «Лада» в Красноярске «Медведь Сервис». Покупайте у своих.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск-ФМ.
0: 8.47 в Красноярске, в эфире автомобильная рубрика «Встречка», и Александр Морозов, наш автоэксперт, он вернулся, он с нами в прямом эфире. Саш, привет.
3: Саш, привет.
4: Да, привет-привет, ребята. Ну, наконец-то, как говорится, увиделись.
0: Мы ждали.
4: Я тоже.
3: Ты обещал,
4: сейчас
3: ты вернулся.
4: Будем разговаривать с нашим... Я вернулся специально, чтобы поболтать. Сейчас будем принимать звонки. 3-2-0-600. Вы можете дозвониться в прямой эфир, задать вопрос, либо высказать мнение. Мы об автомобилях начинаем разговаривать, поэтому если есть желание какой-то вопрос озвучить, прямо сейчас дозванивайтесь. Есть возможность также высказаться про любую машину, про свою, например, какие-нибудь вещи рассказать, дать полезные советы для автомобилистов. Об одном только прошу, делайте так, чтобы звонки не мешали процессу вождения. Мы в первую очередь за безопасность. Ну, а если дозвониться не успели, пишите нам, мы с удовольствием зачитаем ваши письма.
0: Ну, а писать можно в группу ВК, специальный раздел «Встречка», как раз-таки вопрос оттуда. Выбираю машину для себя, молодой девушки, для езды по городу. Бюджет примерно 1,5 миллиона рублей. Как вы относитесь к «Лексусу»?
4: Ну, я, в принципе, отношусь нормально, но только давайте сразу обговорим, что это будет, скорее всего, такой очень древний Lexus, и 1,5 миллиона рублей это, скорее всего, не кроссовер в хорошем состоянии, ну, в хорошем я имею в виду, это, скорее всего, что-то из разряда Lexus ES очень старого кузова по сравнению с новым. Чем хороша эта машина? Летом это отличная зажигалка, очень надежная в своем классе, но это не высокий клиренс, это седан, он заднеприводный, и зимой это скольжение просто в неизвестном направлении, поэтому зимой аккуратно, летом можно и как говорится, оторваться. Но еще хочу сказать, что это все-таки специфичная тема в управлении, и, наверное, для девушек я бы посоветовал что-то, ну, такое более-менее компактное. За 1,5 миллиона рублей можно рассмотреть кучу всяких вариантов. Да, они, конечно, не такие, может быть, статусные по имени, как Lexus. Кто-то смотрит исключительно на BMW, кто-то Mercedes C-серии смотрит. Но, поверьте, машин добротных вполне много, и можно более-менее даже свежую выбрать в этом бюджете. Давай дальше.
0: А вот как раз еще один вопрос про Lexus. А насколько надежный Lexus ES250 примерно 2014 года?
3: ES, да?
4: ES. Или ES? ES. Ну, так ES. Это, понимаешь, вот у меня товарищ был, который в свое время смотрел либо Камрюху, либо ES-ку. Как только ТНГА пошла в тему у Тойоты, они построили сразу и Камрюхи, и ES-серию при помощи этой архитектуры. В управлении мне он понравился чуть больше, но вообще, вот если смежный кузов смотреть, то и у Камрюхи есть интересные преимущества, поэтому рассматривайте именно вот такую. То есть найти вариант по Камри будет чуть сложнее. Не такие педантичные были владельцы некоторые, и я все-таки больше встречал смотанных пробегов, там каких-то обманов и так далее. Я считаю, что вполне добрый автомобиль, но заявленная именно разница в цене не соответствовала исполнению. Соответственно, я делаю вывод, что на вторичке его брать было выгоднее. Ну и если в данном случае человек уже какой-то вариант в голове имеет, его проверить хочет, проверяйте. Машина, да, надеюсь, вас устроит, потому что для меня она не сильно, скажем так, отличалась в управлении от Мрюхи, потому что, по сути, платформа практически одна. Но с точки зрения вот именно выделиться как-то, там, подчеркнуть, как говорят, статус, но это, наверное, не машина 2014 года. Mm-hmm. А еще я бы посмотрел для себя аккордеон этой же серии в этих же годах. Бюджет будет, ну, попроще, а в управлении он даже интереснее. Давай еще что-нибудь.
0: Давайте напомним номер нашего телефона 3-2-0-600, по которому вы можете дозвониться в прямой эфир.
3: Саш, такой вопрос. Что сейчас у вас происходит с ценами на бензин?
4: Да, ты знаешь, зависит от вот этой ситуации с доставкой топлива, потому что у меня тут сильно как бы МПЗ не развиты. Ну, я имею в виду так, как вот, там, нефтеперерабатывающие регионы. А в целом цена растет. Мы тут обсуждали с радиослушателями на выходных, сколько они готовы платить за бензин. И в целом люди сошлись на цене 10-120 рублей за литр. Это мы про 95-е топливо говорим. Соответственно, ну там где-то же рядом дизель должен тереться.
0: Скажи, пожалуйста, если мы берем... 95-й сейчас в какую цену?
4: Но вот я вчера заезжал, у меня что-то было в районе 80 с лишним рублей на одной из заправок. Я пока просто посмотреть. Но я был в Москве, когда там на МКАДе на одной стороне Лукойловская заправка была что-то там в районе 80 рублей за литр 95-го, а на противоположной стороне 100 с лишним рублей.
0: Ну, у нас такая же ситуация, я тоже вчера это наблюдала. Ага.
4: Так это, ты понимаешь, это же вскрывает систему, то есть кто-то берет топливо, сверху накручивает свои проценты, и, грубо говоря, франшизные заправки действительно будут дороже. Если мы берем заправки основных производителей-разливщиков, то цена, она регулируется, и я думаю, что ФАС рано или поздно и эти заправки тоже поднатянет. Что сейчас творится, это, знаешь, каждый пляшет как хочет. Вот непонятно, почему это происходит без контроля, это было, ну, предполагаемо, мне кажется. И контроль какой-то опосредованно потом приходит. А если бы заранее на упреждениях предупредили, типа, ребят, тут вот как бы проблемки с топливом намечаются. Вы бы там за ценами-то присмотрели за своими. А у нас как-то все это подраспустили, и началась вот эта чехарда с ценниками. Поэтому я просто проезжаю, смотрю, цена нравится, заехал, заправился. Саш, есть, кстати, регионы, в которых так не скакнуло.
0: Вот по этому поводу еще один вопрос. Допустим, человек заправлялся 95-м бензином, ценник сильно скакнул, и он, ну, я понимаю, что неправильно, наверное, будет переходить на 92-й, но насколько это критично для автомобиля? На какое-то время,
4: ну, слушай,
0: допустим,
4: если прийти. Это... Вот я, допустим, на обычных атмосферниках никогда особо 95-й-то и не лил. Угу. Если мы говорим про турбовые моторы, в основном сейчас это китайцы, то я бы не скакал, конечно, с 95-го топлива, потому что по факту и качество топлива не то, что заявлено. Если мы будем на перку брать, так знаешь, там примесей столько, они же и стандарты подуменьшили из-за того, что топливо меньше становится. Ну и, соответственно, вред двигателю от 92-го будет больше в данном случае. Если мы говорим про атмосферники, да прыгайте как хотите, вообще в рамках своего бюджета и в рамках октанового числа. Спасибо за внимание. Спасибо. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Стоп, машина, эй, машина. Стоп-машина.
2: Эй! Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: Информация на правах рекламы.
6: «Слада Гранда» вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Лада Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих.
7: Указаны рекомендованные розничные цены при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, подающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ТАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование» и «Оферта». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. В России накануне стартовал онлайн-прием в вузы, пишет «Лента дня». Подать заявление, отслеживать рейтинг и согласиться на зачисление можно на госуслугах. Также на портале можно выбрать работодателя и подать заявление на целевое обучение. С этого года поступать в российские вузы онлайн могут иностранцы. Для этого им нужно зарегистрироваться в RU-ID и подать заявление. Страховая пенсия по старости с 2027 года может назначаться автоматически, без заявления от гражданина. Проект закона Минтруда Российской Федерации уже опубликован для общественного обсуждения, сообщила РИА Новости член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. По ее словам, фонд сам примет решение о назначении пенсии за 30 дней до достижения получателем нужного возраста, используя данные в своих системах и уведомит о назначении выплат. Сборная Турции стала первой в истории чемпионата мира, кто не забил ни одного гола за 62 удара по воротам. Так футболисты установили антирекорд. В матче второго тура турки уступили парагвайцам со счетом 1-0, пишет газета «Ру». С начала года красноярцы перевели интернет-мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. Краевая прокуратура сообщила, что с начала 2026 года киберпреступники обманули 2704 жителя края. Только за последнюю неделю было похищено более 51 миллиона рублей у 84 человек. Наиболее распространенные схемы обмана включают звонки от лжесотрудников спецслужб и банков, на которые попались 36 человек. Второй по популярности способ обмана – фишинг. Будьте бдительны, сообщает «Седьмой канал». В Красноярске ремонт моста «Три семерки» переведут в ночной режим. Как сообщил глава города Сергей Верещагин, после обращений жителей принято решение проводить самые сложные работы с 21 часа до 6 утра. Движение в это время будет организовано реверсивно по оставшейся полосе. Днем переправу будут открывать полностью. При этом 4 раза за весь период ремонта ночной режим ограничений будут вводить на сутки. Это необходимо для набора прочности бетонных конструкций, пишут «Горновости». Красноярские театры получили 2 золотые маски, сообщает ТВК. В номинации «Опера» получил золотую маску Театр оперы и балета имени Хворостовского за спектакль «Любить на войне». Еще одна маска у Красноярского музыкального театра за спектакль «Бой с тенью» в номинации «Оперетта мюзикл». За время существования золотой маски с 1993 года у Красноярского края 20 масок. 15 из них были получены за последние 7 лет. И о валюте. Доллар 73.44, евро 84.17. Алина Старцева, служба информации.
4: Здесь даже солнца не видно.
5: Здесь даже солнца не видно.
6: Климат-контроль.
2: На 96.2 FM.
7: После небольшой рекламы.
8: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
9: И сейчас о погоде. В городе плюс 18 градусов, дневная температура плюс 25, в городе днем переменно облачно. Скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
10: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио. Красноярск FM.

0: Красноярске 902.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Конечива.
6: Здоровеньки були.
7: Салават.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 9:06 в Красноярске, за окном плюс 18.
2: Юль, достаточно приятно знать то, что настоящие герои, они не носят плащей. Они иногда работают просто в банке. Да, вот так. Совсем недавно девушка поделилась в соцсетях о том, как ее чуть-чуть не обманули мошенники, да, точнее, мошенница. Она, в общем-то, решила перевести 200 тысяч рублей для того, чтобы пройти курс суперусовершенствования, чтобы у нее был успешный успех сразу же везде. Ну, в общем, да, ей позвонил сотрудник банка, сказал, сейчас буду задавать глупые вопросы, поэтому, пожалуйста, вы, ну, не переживайте, давайте мы с вами вообще проясним всю ситуацию. Вот. Он начал спрашивать, где она нашла эту, в общем-то, блогершу. Посмотрел страницу блогерши, да, как долго думала она о покупке. В общем, все подробности он узнал, и в то время он пробил ИНН той самой блогерши, у которой она хотела купить. И
1: посмотри,
2: сказал,
1: какой шустрый.
2: Да, да, и сказал, что вообще там вся история накручена, подписчики не настоящие. В общем, доказательства он тоже привел девушке.
1: Он такой, да она в этих гивов, господи боже мой, сколько участвовал, ну как ты попался?
2: Ну вот, туда, да, да. И в общем, он сказал, что даже вот у этой девушки, которая ему звонила, больше знаний, чем у блогерши, поэтому оставьте деньги при себе.
1: И, короче, эта девчонка, мне кажется, так сильно поверила в себя, что она стала уже продавать курсы успешного успеха, а он такой, да не этого результата мы добивались.
2: Да, ну на самом деле тут достаточно приятно то, что вот так вот иногда поступают сотрудники.
1: Ну, хочется сказать, чтобы с таких сотрудников вообще людей в жизни у каждого из нас встречалось как можно больше. А еще тех людей, которые дадут совет непрошенный, но он для вас будет максимально необходим, приятным и очень даже вкусным. Это совет и также информация на правах рекламы. Если вы стоите сейчас в пробке где-нибудь на авиаторов, ПЖ или на Красрабе, и вы не успели сегодня дома позавтракать, ловите наводку, сворачивайте на автораздачу во вкусное и точка. Они работают круглосуточно, и мы рекомендуем взять какой-нибудь кофеечек, допустим, бодрящий эспрессо тоник гранат или же бамбл кофе, к нему что-нибудь перекусить, например, горячий пирожок, лесные ягоды, крем-чиз, и вот ваше утро уже спасено.
2: Это хорошо, но можно вообще сразу же взять комбо от Олеси Иванченко или от Юрия Стоянова за 459 рублей, утолите и голод, и жажду сразу же. Покупаешь, голосуешь рублем, купишь баллы в приложении. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка 6+.»

0: Реклама.
1: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск, бизнес-центр «Тихий», офис 227.
6: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
7: Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор и нажимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион». Газонокосилки, триммеры, пилы, мотоблоки и другая техника «Чемпион» с выгодой до 25%. «Скумтигей-инструмент» к сезону готов. Подробности на сайте kumtigay.rf.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-defis24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. В Красноярске 9 часов и 16 минут, за окном плюс 18 градусов. Если вы тот человек, который употребляет БАДы, ну, на самом деле, молодцы, самое главное, консультируйтесь со специалистами, но вот не делайте сильные ставки на омега, потому что появилось новое исследование, что омега-3 не улучшает память, как мы с вами думали, когнитивные функции тоже не улучшает, не помогает бороться с Альцгеймером, поэтому как будто бы вообще зачем все это? Как говорят ученые, вот даже когда мы наблюдали высокий уровень омега-3 в группе испытуемых, эта омега-3 не улучшила их когнитивные функции, поэтому не то, что говорят, не нужно употреблять этот БАД, но как будто бы не стоит делать на него столь высокий акцент. Для профилактики окей, но для профилактики, опять же, той же самой, там, допустим, деменции, да, лучше качественный сон, активность, отсутствие стресса и наличие обычной жирной рыбки в рационе. Вот, пожалуйста, скумбрию купили, уже хорошо.
2: Я думаю, что вот улучшает рацион человека только от того, кто продает омега-3, в общем.
1: Конечно. Там уже, знаешь, и форель появляется такая. Немножечко более жирная.
2: И память у него, наверное, хорошая.
1: И икра черная тоже на месте.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
1: Дома сданы.
3: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
4: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
5: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
6: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
7: Акция действует до ее отмены. ИБ «Конев Денис Валерьевич». Ограни 307-246-822-6090.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
9: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
10: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
11: ООО «Дивснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
12: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Интекс на Спандарена 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандарена 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
13: ИБ Ускин Алексей Андреевич, УГРН 3152-454-400-4049.
14: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 9:27 в Красноярске, 3 балла от Яндекс. И на правом берегу обстановка накаляется, но не сильно. Да? Александра Матросова, семафорная. И в 60 лет октября у нас скапливается пробка на пересечении этих улиц. Также у нас на улице Дружбы в сторону города, да, как раз-таки, если вы едете из Березовки, тоже нужно будет немножко постоять.
2: Передвигаемся на левый берег. Здесь Коркинский мост. При движении со стороны Металлургов забит. Самое основное затруднение на левом – это Северное шоссе. Мы здесь прямо с вами от кольца будем стоять, ну, во-первых, до поворота на Авиаторов и дальше, если двигаться по прямой, примерно до Чинган-центра Медведь-Север, потому что два ДТП на этом участке. Караульная в сторону кольца Шахтеров и серьезное затруднение на второй Брянской при спуске. Сейчас очень ограничен и выезд из Солонцов, и вот заезд в Солонцы, если двигаться со стороны Северного шоссе. Это основные заторы на дорогах нашего города к данному часу. Будьте внимательны, берегите друг друга.
0: Стоп-машина, эй, машина. Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Всем большой привет. 9 часов 33 минуты в Красноярске. За окном плюс 18 и на календаре сегодня 22 июня. Здесь завтрак чемпионов. Юля Майнгард.
2: Сева Бельмасов. Юль, а ты знаешь, что сейчас достаточно такая интересная штука, как охлаждающий гель набирает популярность?
1: Ну, я слышала про это, но чтобы он был настолько популярным, пока нет. В чем причина?
2: Ну, действительно, жаркая погода. Жаркая погода. Не сегодня в Красноярске, но вообще ожидается жаркая погода. И если вам постоянно душно, вот от кондиционеров и открытых окон вы продуваетесь и болеете. В общем-то, такая штука, как поговаривают, сильно облегчает жизнь.
1: Ну, я правильно понимаю, что это охлаждающий гель в каких-то таких термоупаковочках, пакетах, да, которые ты там кладешь в холодильник и берешь с собой?
2: Нет. Это прям гель, который ты выдавливаешь как крем. Выдавливаешь себе на шею, ключицу, чтобы почувствовать настоящий хороший эффект.
1: Так это фастинг-гель?
2: По сути, да. Лосьон действует в течение 25-30 минут. Такие охлаждающие гели продаются в аптеках.
1: Ну, то есть, хорошо. Ну, я не думаю, что это прям настолько результативно. Может, по старинке? Ну, так, знаешь, немножко пау-пау-пау из водяного пистолета.
2: Да?
1: Нет?
2: Как?
1: Меня просто выстрелили в эти выходные.
2: Да?
1: Я вроде так хотела сначала сказать, вы что творите? А потом я вспомнила свое детство, и мне так нравились взрослые люди, которые относились с какой-то такой доброй эмоцией к тому, что их облили с пятого этажа из бутылки. Ну, там чуть-чуть, правда, капельки, да, попали, но тем не менее.
2: Ну, это повезло, что не с ведра.
1: Ну нет, я такое не творила. Я так чисто, знаешь, баловалась, но вот немножечко аккуратно.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.

0: Реклама.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
2: «Лада Гранда» вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Лада Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих.
3: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ТАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование» и «Оферта». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
5: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
6: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
7: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
10: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
12: Ванные комнаты, с которыми получаешь больше эмоций. AMPM. Со скидками до 50%. Водолей. Акция действует с 1 по 30 июня. О, Водолей Трейд. ОГРН 110-246-80-30-345.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
14: Из Красноярска.
15: Для Красноярска. 9 часов и 43 минуты в Красноярске. Жители Бразилии были недавно в выходные конкретно перепуганы, потому что получили экстренные оповещения о вторжении инопланетян.
16: Ту-су-ту.
15: Да, вот, собственно, вопросы возникают, да, что же это такое? Рассылка сопровождалась громким звуковым сигналом, и в одном из сообщений было написано: «Берегитесь, инопланетная атака, люди, мы прибыли». Мне кажется, в день мощного солнцестояния просто кто-то решил конкретно подшутить, но оказалось потом, что госсистему вот такого экстренного оповещения взломали хакеры.
16: Mm-hmm.
15: Ну и все. Потом отправили всем сообщение спустя день, что все нормально, это был взлом, нормально, не переживайте. Но ты знаешь, люди, которые любят копать чуточку глубже, которые, возможно, верят там в потусторонние миры, эзотерику и прочее, они-то говорят: ну какие хакеры? Настал тот час, видимо, познакомиться.
16: Ну да, сейчас вообще в последнее время часто обсуждают такую историю про инопланетян, вот начиная с Барака Обамы, который дал свое интервью и сказал, что ну вот я верю в эту историю.
15: А мне кажется, вот знаешь, это такая волнообразная тема, и вроде вот недавно мы еще практически ничего про нее не слышали, как тут вновь опять начали идти эти разговоры. И знаешь, самое главное, мне вот нравится, в каждой маленькой деревне, ну был же 100% такой случай, когда какой-то самый пьяный человек, да, видел, вот что что-то прилетело, такую яркую вспышку, потом он это, конечно же, всем рассказывает, и все, конечно же, дружно начинают в это верить и твердит, что именно у нас вот приземлялся

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. В Госдуме предложили вернуть уголовную ответственность за домашнее насилие, пишет газета «РУ». Сегодня статья 116 УК РФ применяется в случае побоев, совершенных по мотивам ненависти или из хулиганских побуждений. Депутат Ксения Горячева предложила приравнять к этому насилие в отношении родственников, близких и беспомощных людей. Чаще всего первый случай побоев в семье рассматривается как административное правонарушение. Только при повторном эпизоде наступает уголовная ответственность. Депутат отметила, что жертвы нередко годами не обращаются за помощью из-за страха, давления и материальной зависимости. По данным, которые Россия передала в ООН, в 2024 году от рук партнеров и других близких родственников в России погибли 963 женщины. В Красноярском крае накануне опубликовали результаты ЕГЭ по математике. 100 баллов получили 13 выпускников. В прошлом году их было 6. Экзамен сдавали 6927 человек. Из них 935 набрали более 80 баллов. Лидером по подготовке 100-бальников стала физико-математическая школа СФУ, сообщает 7 канал. Число поездок на социальном такси в Красноярске увеличили с 5 до 10 в месяц. Такое поручение дал глава города Сергей Верещагин. Социальное такси – это услуга для маломобильных жителей, которая помогает им добираться до медучреждений, социальных объектов и других важных мест. Первые 5 поездок в июне остаются без изменений. Их обслуживает текущий перевозчик. Начиная с 6-й, услугу будет оказывать МП «Городской транспорт». Записаться на дополнительные поездки можно по телефону 290 96 01 46, пишут Горновости. Рональдиньо возобновляет футбольную карьеру в 46 лет, пишет «Лента дня». Легендарный полузащитник сборной Бразилии подписал контракт с итальянским клубом «Равена», играющим в третьем дивизионе. Футболист с радостью прокомментировал свое возвращение на поле и сказал, что ему не терпится вновь начать танцевать с мячом. Официально о контракте Рональдиньо с «Равена» объявят 23 июня на презентации в Майами. После этого он отправится на сборы со своей новой командой. Напомним, бразилец завершил карьеру в 2015 году. За все время Рональдиньо успел выиграть Лигу чемпионов, получить золотой мяч, стать чемпионом мира в 2002 году, а также выиграть в Кубке Америки и Кубке Конфедерации. И о валюте. Доллар 73.44, евро 84.17. Алина Старцева, служба информации.
4: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось.
5: Климат контроль
2: на 96.2 FM.
6: В Красноярске сейчас плюс 19 градусов. Сегодня день пасмурный, дневная температура плюс 25. Скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Красноярске 10 утра.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки, були.
6: Саламат сива.
7: Бонжур.
8: Привет,
9: хай. Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM.

0: Красноярска.
1: Для Красноярска. 10:02 в Красноярске. Всем доброе утро. Начинаем новый музыкальный час. Здесь завтрак чемпионов. Юля Майнгард.
2: Сева Бельмасов.
1: Про красноярцев поговорим, о которых приятно, во-первых, говорить, которыми мы гордимся. Так вот, один музыкант из Красноярска, Дмитрий Лаврутов, он еще подписан как АК Лаврутов, 4 года назад приехал в Буэнос-Айрес. И там у него...
2: Аргентина.
1: Да, и там у него прям поперла карьера, потому что его трек прям попал в GTA 6.
2: Вот.
1: Представляешь?
2: Да, да, да.
1: Он говорит, счастлив, горд и вообще представить не мог, что такое случится. Но это еще не все. 36-летний парень уже успел сняться в аргентинском кино.
2: Да.
1: Прикинь. И открыть свою студию звукозаписи также. Релиз игры, кстати, ну, кто интересуется, назначен на 19 ноября. Все фанаты уже буквально вот в ожидании. И, кстати, оказывается, есть старт предзаказов в играх, которые откроются уже на следующей неделе.
2: Так что купим денежки и будем слушать нашего соотечественника.
1: Слушай, а ты когда-нибудь донатишь вот, ну, каким-то артистам там за их творчество, нет?
2: Да, вот буквально недавно я проходил мимо паренька, где был вантовый мост, и сейчас он там находится. Да, там сидел паренек и играл такой забавные мелодии на аккордеоне. Вот из бумера он там сыграл, я
1: не смог пройти мимо. Я поняла, про кого ты говоришь. Мне кажется, он там частенько сидит. А еще там же, на Виноградовском мосту, стоит парень с электрогитарой, и у него есть еще какая-то такая клавиатура. Я даже не знаю, как. Наверное, это MIDI-клавиатура. И он тоже такие потрясающие вещи делает. Я иногда останавливаюсь. То есть думаю, кто ты воин? Потому что ты играешь сразу на всем, у тебя это хорошо получается. Поэтому, возможно, и, ребят, у вас есть какие-то скрытые таланты, вы просто их еще не раскрыли, но уверена, у вас все впереди. Но, знаете, добрый человек, он тот, который вот утром позавтракал, он неспешно собрался, а если все-таки вы сейчас где-то стоите в пробке и мечтаете буквально о завтраке, о вкусном бутерброде, у вас текут слюни, если вы слышите о новом меню во «Вкусная точка», то для вас рекламная информация. Во-первых, заезжайте на автораздачу «Вкусная точка». Там новое меню, в том числе новое гриль-меню. Там есть Big Chicken Burger перец гриль. Это то, что мы прям от всей души искренне рекомендуем вам попробовать, потому что филе, такой большой сочный кусок филе куриной грудки в золотистой хрустящей панировке, это во-первых. Во-вторых, сверху ломтики сыра. В-третьих, свежие помидоры айсберг и тот самый сладкий перец, приготовленный прямо на гриле. И все это под соусом терияки. Заказывайте через приложение, кстати, можете сделать это и так, там еще и куча бонусов вам прилетит на счет. Подробности, бонусы и актуальные предложения получаете в приложении «Вкусная точка 6+.»

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру. Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 10:14 в Красноярске. Доброе всем утро. Поговорим немножечко о футболе, тем более, что это очень актуально. Идет чемпионат мира. Так вот, в Аргентине открыли самую высокую в мире статую Лионеля Месси.
2: Ну, я думаю, что заслуженно, потому что человек все-таки четвертый чемпионат мира выступает, делает это на высоком уровне.
1: Монумент 26 метров в высоту, вес 70 тонн. И знаешь, обычно же, ну, такие какие-то статуи ставят по окончании жизни, а тут вот нормально, при жизни.
2: Памятник при жизни, ну, это круто воздвигнуть.
1: Обязательно фоточку рядом с ним нужно сделать.
2: Но есть и у Роналдо памятник. Кстати, при жизни.
1: По-моему, я об этом тоже слышала. Да.
2: Но ты как считаешь вообще, Месси или Роналдо?
1: Я себя вообще никак
2: но
1: не
2: я
1: считаю,
2: знаю,
1: потому что,
2: никак.
1: Я совершенно не разбираю в футболе.
2: Ну, давай вот на твой счет.
1: Ну, хорошо, давай я как девочка буду судить по внешности.
2: Да.
1: Месси.
2: Месси, хорошо. Ну, поговаривают, что Роналдо лучший футболист на планете Земля, а Месси, он не с нашей планеты, он инопланетянин, поэтому...
1: Ну вот, вот, кто в Бразилию-то, видимо, недавно прилетел. Это, может быть, его частный джет был.
2: Возможно.
1: А вы просто, ребят, перепутали. Но Месси, кстати, 38 лет, и он выступает вот с 2023 года за американскую команду. И, говорят, уже сделал прям такие успехи. И, собственно, ну, я не думаю, что только за последние
2: годы. Да, за Майами.
1: Годы.
2: За Майами он выступает.
1: Я имею в виду статую. Не только за последний год ему поставили, а, видимо, за всю вообще карьеру. И вот интересно, начнется ли какая-то битва такая, знаешь, внегласная, между футболистами? То есть явно зависть от сокомандников есть.
2: Но там, наверное, некому прям сильно завидовать, да? Кто с ним играет? Там Суарес, Бускетс.
1: Ты просто опустил всех сейчас ниже плинтуса.
2: Но там не такого уровня игроки. Там, конечно, суперпрофи, но такого величайшего, легендарного, наверное, он там такой один.
1: А каково это вообще вот играть в команде, где ты прям самый лучший, ты понимаешь, что тебя никто не может перепрыгнуть, а где вот это вот, знаешь, конкуренция, стремление быть лучше?
2: Но он конкурирует сам с собой, главное быть каждый день лучше себя предыдущего.
1: Ох, Сева, вот ты просто амбассадор Месси, мне кажется, по-другому никак не скажешь.
2: Я думал, Стэтхэма.
1: Да, хорошо. Я просто давненько от тебя цитат не слышала, как будто бы надо немножечко подтянуть. Я цитатник тебе скоро открою, буду от тебя ждать. Друзья, ну а для вас информация на правах рекламы. Вы понимаете, что сейчас, да вообще всегда, вопрос жилья, недвижимости, он стоит остро, особенно если вы сейчас собираетесь строить дом, то для вас это будет очень даже актуально.
2: Да, не только долго строятся статуи, но, в общем-то, и дома. Поэтому информация на правах рекламы, дом строится на десятилетие, поэтому на компании нужно надеяться. Ну, я хотел так сказать по-другому.
1: Извините.
2: Поэтому нужно надеяться на хорошую компанию. Новый уровень уделяют особое внимание качеству, за которое не стыдно. Они используют проверенные технологии, соблюдают все строительные нормы и гарантируют надежность.
1: Если вы заказываете дом до 50 квадратов, то в подарок получаете крыльцо. Максимально приятно. Если дом от 50 до 100 квадратов, то в подарок водосточная система. Ну а при строительстве более крупного дома свыше 100 квадратов, в подарок септик. Подробности узнавайте на Брянской 142, в офисе 315 или по телефону 214 14 11. Акция действует до ее отмены. Новый уровень качества, за которое не стыдно.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
4: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
5: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
8: Сайт bunker919.ru.
9: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Интекс на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
10: Ива Ускин Алексей Андреевич, ОГРН 3152-454-400-4049.
11: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
13: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: машине. Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
1: 10 часов 26 минут в Красноярске. От Яндекса 3 балла. Давайте проверим более детально дорожную обстановку. На правом берегу тормозит Матросово от кольца до пересечения 60 лет Октября. Коркинский мост по-прежнему забит при свороте с Металлургов. Ну и на левом берегу у нас локально еще страдает Северное шоссе, двигаясь от развязки с Сланцами в сторону кольца. Из Сланцов выезд по-прежнему ограничен. Кстати, вот с езжая с Северного шоссе на... Да, если двигаться со стороны Солнечного по Северному шоссе, там ДТП, которое тоже локально, но все-таки немножечко тормозит движение. Ну и есть пробка на улице Калинина в районе мясокомбината при движении в сторону кольца. Несмотря на тройку от Яндекса, ДТП по городу крайне много, как и дорожных работ, поэтому чуть меньше газуйте, будьте более спокойны. Друзья, сегодня понедельник, желаю вам всем счастливого пути.
0: Красноярск FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 10:32 в Красноярске. Ну, вот бывают такие жители, знаете, я их называю либо директора дворов, либо смотрители районов. А есть те люди, которые там, допустим, не проживают в этом районе, но облагораживают их.
2: Это хорошие люди.
1: Ну, это прям супер хорошие люди. На них даже иногда косятся. У нас в Красноярске есть такой Иван, который, ну вот в мае этого года выбрал какой-то обычный двор на Гусарова и попытался его сделать, ну, таким приемлемым, скажем, для жизни. Он сдирал наросшую землю с тротуара. Он красил качели. Он там покупал доски, чинил лавочки. Ну и, конечно же, он делал из этого контент, но, в принципе, делал благое дело. Короче, ему даже дети местные там начали уже помогать. Но, по его рассказам, жители в основном наблюдали за ним как за каким-то очень странным человеком. Вот эти бабульчики на лавочках, они говорили, а не шпион ли Иван? Потому что откуда у него финансирование такое? И чего он вообще двор-то некрасивый снимает?
2: Я знаешь, что думаю? Во-первых, Ивану такое легкое рекомендациональное письмо.
1: Господи, обожаю, как ты вот эти вот слова все выдумываешь.
2: Да, в общем, ему нужно вот эту вот жилетку, знаешь, как у рабочих из ЖКХ. И все, все вопросы отпадут. Просто он будет как будто бы свой. И каску белую.
1: Так он, может, НКО свою хочет создать. Он хочет конкурировать с этими ЖКХ. Он говорит, я, вот он, я. Так бабули на него хотели вообще написать в полицию. Прикинь, то есть за то, что человек делает классное дело, он вам двор починил, покрасил, они такие, странно. Очень странно. Надо бы налоговую его тоже сдать, чтобы проверили его вдоль и поперек.
2: Хотелось бы попросить бабулю хотя бы не мусорить, не то, что там не мешать, просто хотя бы не мусорить.
1: А Иван, если что, уберет, он убрал еще и на телевизорной. Короче, говорит, что будет дальше продолжать заниматься этим делом, ну и, собственно, возможно, дорастет до какого-то своего клининг-агентства. Мне кажется, вот к такому обращаться будет очень даже, ну, как сказать, не страшно, потому что иногда действительно вызываешь клининг, здесь не дотянуть. Вот тут не домыли, что-то как-то пятна какие-то оставили. Иван, я думаю, что он будет работать исключительно лично. Для него слово «делегирование» не существует, потому что за все отвечает он. Все?
2: Красавчик.
1: Иван, ты красавчик, мы тобой гордимся.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
2: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.

0: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09. Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. 10:42 в нашем городе. Всем доброе утро.
2: Юль, а ты как часто сталкиваешься с тем, что тебя не очень сфотографировали?
1: Слушай, сейчас я как-то не перестала обращать на это внимание, но у меня всегда вопросы к этим фотоателье, когда тебе нужно на загран или на обычный паспорт делать фотографию. Это что за ублюдские фотографии у нас там получаются? И каким бы боком ты ни сел, все плохо.
2: Но это ладно там, да, бывает. А если на телефон? Ну, кто-то тебя фотографирует.
1: Вообще без разницы. Но частенько, да.
2: Достаточно
1: бывает.
2: Такая интересная штука. Помнишь, я когда-то вот рассказывал то, что сделали девайс для того, чтобы девушки смотрели за тем, как фотоют их парни, да?
1: Да, да.
2: Но сейчас от Apple вышла вот такая же функция в Apple Watch. Вот очень удобно, видимо.
1: Apple Watch. Я знаю, что вот обновление айфоновское, которое, по-моему, там ближе к осени уже будет доступно, вот там есть от Siri такая функция помощи мужчинам. Ну, Siri, короче, научит их нормально фотографировать.
2: Но вот пока Siri не обучает, девушки могут на своих часах Apple Watch транслировать то, что находится на телефоне, как их фотографирует их вторая половинка.
1: Ага,
2: очень удобно достаточно.
1: Да, да, да, да.
2: То есть они смотрят такие, ага, так, ракурс повыше, там, экспозиция понизить.
1: И вот у вас уже проблемы в отношениях как будто бы отпали.
2: Да, но если у вас есть такая штука, там, как Apple Watch или iPhone, на смарт-часах нужно открыть приложение камера, вот, нажать на функцию «Открыть на телефоне», и все, теперь можете пользоваться.
1: Ну, мне кажется, это очень даже удобно, а вообще прекратите обращать уже внимание на то, как вас фотографирует вторая половинка. Вот если человеку не дано, то как бы вы ему не выносили мозг, ну, не станет он лучше фототь. И я уверена, что даже Siri ему не поможет, потому что есть те, которые... А? И больше ничего.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Россияне начали скупать вторичное жилье, пишет «Комсомольская правда». Рост спроса спровоцировал скидки на квартиры. За первые 5 месяцев 2026 года число сделок на вторичке выросло на 19% год к году. Об этом сообщила на форуме движения руководитель аналитического центра «Авито недвижимости» Ольга Клещеева. Причин несколько. Рыночные ипотечные ставки все же постепенно снижаются вслед за ставкой Центробанка. 18-19% годовых – это много, но уже не 25%. Пока, по прогнозам, часть спроса уйдет на летние каникулы. Осенью все будет во многом зависеть от того, как быстро будет снижаться ставка Центробанка. Учитывая сегодняшние события, путь к более приемлемым ставкам по ипотеке может оказаться длиннее. В Красноярске продолжают демонтировать незаконные сооружения. Так, в Кировском районе с начала года снесли 57 объектов. 39 из них, в том числе гаражи, металлические контейнеры, закусочные, пельменные и шиномонтажки, демонтировали сами владельцы. Остальные объекты за счет городского бюджета перевезли на специальную площадку. Собственники могут вернуть сооружение в течение 6 месяцев, компенсировав все затраты. Также подрядчик засыпал 9 аварийных овощехранилищ на пути к детскому саду на улице Шелковой. Там появился новый тротуар, пишут Горновости. В Шушенском идет подготовка к международному фестивалю «Мир Сибири». Праздник этнической музыки и ремесел пройдет с 9 по 12 июля. В этом году за чашу 22-го международного фестиваля поборются 49 коллективов из 19 регионов. Рабочие красят объекты и благоустраивают участки, расчищают зоны от сухих деревьев и скашивают траву. Также проводят ремонт душевых кабин, туалетов и умывальников. Уже сделана обработка от клещей. Перед стартом ее проведут повторно. В этом году совместно с агентством по туризму Красноярского края благоустроят специальную парковку для людей с ограниченными возможностями, чтобы сделать фестиваль доступнее для всех, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Красноярская писательница Анна Джейн стала самым издаваемым автором художественной литературы в России по итогам 2025 года. Общий тираж 79 выпущенных названий ее книг составил более 2 миллионов экземпляров. Американский писатель Стивен Кинг, который долгое время лидировал в рейтинге тиражей, по итогам 2025 года занял 4-е место. Дарья Донцова по итогам года опустилась на 19-е место и не вошла в первую десятку, пишет газета.ру. И о валюте. Доллар 73.44, евро 84.17. Алина Старцева, служба информации.
4: Здесь даже солнца не видно. Здесь даже солнца не видно.
5: Климат-контроль.
6: На 96.2 FM.
7: После небольшой рекламы.
8: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. Бетон «Эталон» по телефону 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
9: Сегодня в понедельник, 22 июня, в Красноярске переменно облачно. Днем плюс 25, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
10: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. Доброе всем утро. 11:02 в Красноярске. За окном уже плюс 19 градусов. Здесь завтрак чемпионов. Юлия Майнгард.
2: Сева Бельмасов. Мы повышаем градус.
1: 100%. Мы очень, по крайней мере, надеемся, что у нас это получится, потому что, ну, хотелось бы, смотря погоду на ближайшую неделю, на самом деле все очень даже положительно и радужно, потому что будет и яркое солнце, и мы надеемся, что дым рассеется. Ну и результаты ЕГЭ некоторым уже пришли. Конец месяца, выпускные, собственно, экзамены заканчиваются. Так вот, пришли результаты ЕГЭ по математике и профильной базовой математике. Оказывается, есть еще и такая. Ты знаешь, вот профильную математику на 100 баллов написали 13 выпускников.
2: Это из Красноярска?
1: Это, да, из Красноярска.
2: Молодцы.
1: Нет, подожди, я так понимаю, что это вообще из всего
2: страны?
1: Края. Всей страны. Ну, это было бы сильно плохо. Ну, как, коль тут говорится про Красноярский край, скорее всего, да.
2: Ну, молодцы, реально. Тут это просто, мне кажется, невидимой силы люди.
1: 10 из них учатся в физико-математической школе СФУ. Здесь как бы все понятное
2: серьезно?
1: Дело.
2: Вот так?
1: Так вот, смотри, один выпускник школы СФУ рассказывает: к ЕГЭ по профильной математике я не готовился вообще. У нас сильный преподавательский состав. Я вот в олимпиадах участвовал, там задания намного сложнее. И вот это ваше ЕГЭ, это просто вот расплюнуть.
2: Ну вот я и не сдал, говорит.
1: Ну, кстати, было бы, да, была бы такая немножечко помарочка на их репутации, но тем не менее нет. И сам про себя этот парень еще рассказывает: я разработчик олимпиады по математике. У меня нет вопросов больше, да, а только так я могу сказать.
2: Все, так он сам себе вопросы, получается, делал, нет?
1: Слушай, так может он ЕГЭ составлял по профильной математике? Вот в чем вопрос.
2: Да.
1: Следующий говорит: я выпускник физмат-класса, готовился самостоятельно, без репетиторов. Понимаете, бывают и такие дети. В школе математика изучается на углубленном уровне, и за весенние каникулы в свободное время я решил около 30 вариантов пробников.
2: Я думаю, что... На самом деле, если без шуток, молодцы, ребята, просто красавцы. Это вундеркинды, за которыми стоит большое будущее.
1: Я, на самом деле, вообще просто восхищаюсь такими людьми. Mm-hmm. И знала в свое время одного парня, который был, ну, действительно, с каким-то супер нестандартным мышлением. И мне кажется, вот это вундеркинд с большой буквы. Он читал очень много книг. Ты называешь ему совершенно любую страницу, допустим, из «Войны и мира», и он тебе пересказывает, что на этой странице. Тогда мне родители начали говорить, что вот, посмотри. Смотри. Ну вот, я и посмотрела. Просто посмотрела и все. Высший

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Юль, ну вот сейчас на Ялтинском пляже стали большими звездами два спасателя. Да. Пока что не знают, как их зовут, но выглядят они больше как модели, нежели чем как спасатели.
1: Ну, понятное дело, как любой спасатель, да. Пришли прорекламировать себя и свое накачанное тело.
2: Да, да, да. Им еще там одно из напиточных агентств, так сказать, подогнало тачку такую, пикап, и они вот на ней разъезжают с голым торсом, потом бегают по пляжу.
1: Но вы не прекращаете это делать.
2: Да, ну, и все, в общем-то, любуются. На пляже стало больше людей, обращать внимание на них, да, и в принципе, даже, наверное, захотелось кому-то поехать в Ялту.
1: Во-первых, я как человек, который был в Ялте неоднократно, говорю вам однозначно да, потому что это классное курортное место. А во-вторых, вот с одной стороны, эти парни привлекают к себе внимание, и, возможно, меньше людей будут там попадать в какие-то ситуации в воде, потому что засматриваться все-таки будут на парней. А с другой стороны, ну, они же просто дестабилизируют психику отдыхающих, потому что как бы мы ни стремились к идеальным телам, в основном на пляже все, ну, там, с какими-то проблемными зонами, местами, все редко встретишь какого-то супер подтянутого человека. И когда на него смотришь, думаешь, да прекращай.
2: Аж раздражает.
1: Ну, мы эту кукурузу горячую едим, вот эти пончики, которые уже не влезают, но невозможно их не есть.
2: Может, откормить их?
1: А вот не знаю, понимаешь?
2: Вот есть вкусная точка. Там здорово.
1: Ну, кстати, да, можно как вариант им такую вот удочку закинуть. Я думаю, что они уже, наверное, про это слышали, но наверняка, если они будут в Красноярске, они еще пока не знают, да, мы их сориентируем в пространстве. Это и для вас, ребята, информация на правах рекламы, ну и такая личная наша рекомендация. Вот если вы на авиаторов, на партизана или на красрабе где-нибудь и понимаете, что как-то вот уже захотелось бы поесть, сворачивайте на автораздачу во вкусные точки. Во-первых, работают ребята круглосуточно. Во-вторых, там есть обновленное меню, и там есть и завтраки, кстати, и мои любимые сырники там тоже на завтрак есть, и омлет. А можно взять какой-нибудь такой крупненький бургер или пирожок.
2: Ну, а я чаще заезжаю на филиалы на Волочаевскую, Перенсона или Молокова. И, кстати, там тоже очень вкусно. Причем мне очень нравится замечательная комбо от Олеси Иванченко с тройным фрешем, да. Ну, или нежное мороженое Айс Делюкс со сладким ананасом и семечками питахи.
1: А вот, кстати, вот это вот я не пробовала, и семечки вот этого вот я, кстати, тоже должна обязательно отведать. Ребят, ну а вы имейте в виду, что вы можете покупать, голосовать рублем и в приложении «Вкусная точка» копить баллы. В общем, все подробности читайте в приложении «Вкусная точка», возрастное ограничение 6+.
3: Завтрак чемпионов. Высший пилотаж.
4: 60 минут, 7 дней в неделю.
3: На Красноярск-ФМ.

Собираетесь заказывать авто? Сначала узнайте цену в «Империя Авто». Мы работаем без лишних посредников. Свое представительство и автомобили в наличии на стоянке в Китае. Никаких сомнительных переводов на карту агенту. Оплата строго через кассу. Плюс своя лаборатория и стоянка в Уссурийске. Для наших клиентов бесплатно. Автомобиль под заказ с нами. Это безопасно, легко и быстро. Империя Авто.Space. Мы в Макс. Империя Авто.

0: в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-3076-96.
3: Про здоровье.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
7: Высший пилотаж.
8: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
9: На «Красноярск ФМ».

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 11 часов и 17 минут в Красноярске. Итак, оказывается, есть летние ошибки на автомойках, которые дорого обходятся владельцам машин.
2: Ну, во-первых, выезжать в закрытые ворота.
1: Заходить не в ту дверь,
2: не
1: да?
2: Не закрыть окна, когда моешь машину.
1: Ну, давай так. Мыть слишком редко, потому что кузов почти чистый. Слушайте, это моя тема. Ну, просто потому, что я сейчас быстренько оправдаюсь. Чтобы заехать и качественно помыть машину, это нужно как минимум час времени, если нет очереди. На многих автомойках тебя не записывают просто так. Ты приезжаешь по живой. Можно, конечно, там, как некоторые рекомендуют, наймите человечка. Ну, сейчас.
2: Ну, это сколько выйдет?
1: Это как бы, да. Поэтому мы вот действуем здесь и сейчас. Поэтому иногда моем слишком редко. И почему это не полезно для... собственно, автомобиля для самого, потому что летом на поверхности накапливаются останки насекомых, там, птичий помет, смола,
2: да.
1: Пыльца.
2: Да.
1: И вот если это неделями оставлять запекаться на солнце, то, собственно, въедается все это дело в лак, и уже будет очень трудно оттереть.
2: А я думал, то оно высохнет и с дождем отпадет. Нет?
1: Я тоже так думала, но оно не отпало. Второе. Мыть машину сразу после долгой поездки, либо же перед долгой стоянкой, хотя, мне кажется, это очень логично, да, чтобы там поехать по трассе, но нет, опять же, поверхности кузова в этот момент могут иметь температуру примерно 50-70 градусов, а в таких условиях вода и химия быстро испаряются, из-за чего остаются разводы, пятна, короче, средства просто не успевают работать, поэтому тоже не моем. Сосредотачиваться только на кузове, избегая там салона, различных каких-то там кассет, радиаторов и прочего. То есть иногда я так понимаю, что крышку капота, да, нужно поднимать и вот там все это дело очистить.
2: Но если так заморачиваться, то вообще тогда зачем на машине ездить? Ее, может, тогда помыть и не марать?
1: Ну да, ты как знаешь, белые носочки, раз и положил на полочку.
2: Да, и бензин дорогой, поэтому...
1: С бензином вообще хочется промолчать. Ну и есть еще одна ошибка, это уделять недостаточное внимание уплотнителям, моторному отсеку и дренажам. Ну вот как мы и сказали, да, опять же, открыть капот и посмотреть, что там и в каком состоянии находится. Вроде советы дельные, но знаете, вот эти вот советчики непрошенные.
2: Угу.
1: Сами бы попробовали в нашем ритме жизни пожить и еще... Ладно, если у тебя получается там на мойку самообслуживания заехать или на робот-мойку, хотя бы просто сполоснуть немножко кузов. А генуборка, вот родители всегда говорили, раз в месяц.
2: Да.
1: У кого-то раз в полгода. И в зависимости от этого вы можете судить по состоянию машины.
2: Да, и по состоянию человека, скорее всего. У него, наверное, что-то грязь под ногтями.
1: Фу, ребят, ну будьте чистоплотными.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.
5: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
6: На Красноярск-ФМ.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
1: Дома сданы.
3: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
4: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
5: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
7: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
4: Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор и нажимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион». Газонокосилки, триммеры, пилы, мотоблоки и другая техника «Чемпион» с выгодой до 25%. «Скумтигей инструмент» к сезону готов. Подробности на сайте kumtigay.rf.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
9: Высший пилотаж.
10: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
11: На «Красноярск ФМ».

0: Stop machina, ei machina. Стоп, машина, эй!
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.
2: В Красноярске 11 часов 26 минут от Яндекса 3 балла. Итак, на правом берегу по-прежнему страдает Матросово. Начиная от кольца до пересечения с 60 лет, выезд с крайней на Красрап ограничен из-за ДТП. Мост Три Семерки тоже при повороте с Металлургов на мост. Там, я так понимаю, дорожные работы ведутся, поэтому ограничено движение. В центре проблем у нас особых нет, поэтому от Яндекса Тройка мне остается пожелать вам только счастливого пути.
3: Высший пилотаж.
4: 60 минут, 7 дней в неделю.
3: На Красноярск-ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Прямо сейчас мы наблюдаем за самым старым наземным животным в мире. Черепаха, да. Которая 194 года. Но это я пыталась вот Николая Дроздова, да, изобразить. Да. Но актриса во мне умерла еще очень давно.
0: Дорогие друзья.
2: Да, ну в тебе тоже актер умер.
0: Прямо сейчас мы наблюдаем в приятном обитании двух радиоведущих.
2: Это наша естественная среда обитания. Ну, короче, про черепаху. В общем, черепаха по имени Джонатан действительно признана самым старым наземным животным в мире. Представляешь, прожить 194 года. Это сколько флешбеков?
3: Нет, это почти два века.
2: Относится черепаха к виду гигантских сейшельских черепах. И родилась она в 1832 году. Помню тогда, в 1840-м. Короче, несмотря на возраст, ветеринары считают состояние черепахи очень даже хорошим. Джонатан, почему-то он у меня то он, то она, ну, все у нас как бы легально, что называется. Очень любит долго гулять, отличнейший аппетит, да, вот бананы, салат, огурцы, короче, все поедает прекрасно. Говорят, что вот такие гигантские сейшельские черепахи обычно живут около 100 лет, но Джонатан превзошел почти вдвое этот возраст и вообще все ожидания. Поэтому, мне кажется, стоит этому старому пожелать еще долгих лет жизни.
3: А с чем это связано?
2: А подхочет он этого или нет? Непонятно. Что?
3: Ну, его продолжительность жизни. Я думаю, что он...
2: Я могу предположить, когда долгожители, я имею в виду людей, спрашивают, а вот каков секрет вашей продолжительности жизни, они такие, загибаем пальцы, пиво каждый вечер, да, иногда что-то покрепче, я всегда дымил и, в принципе, все хорошо, не обращал внимания ни на что.
3: Но мы не призываем ни в коем случае.
2: Ни в коем случае, да. Но чем может похвастаться эта черепаха? Может быть, стоит тоже там спросить, я не знаю. Ну, говорят, траву любит жевать. Ну, обычную.
3: Вот.
2: Да. Наверное, в ней секрет.
3: Клетчатка.
4: Завтрак чемпионов.
5: Высший пилотаж.

0: плану.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
2: Лада Гранда, вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую Лада Гранда по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на Металлургов 2М. Покупайте у своих.
3: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ПАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
5: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
6: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
9: Высший пилотаж.
10: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
11: На Красноярск ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Юль, ты знаешь, что вулкан Фуэго не принимал магний и бомбанул? Вот. Начал бомбить
1: туристов.
2: Я, кстати,
1: тоже магний не принимаю.
2: Вот. Ты можешь начать меня, в общем-то, атаковать, судя по всему. Люди оказались рядом с жерлом прямо во время извержения. Соцсети заполнили видео из Гватемалы. Да, как толпы народа убегают с горы. Делают это достаточно быстро. Вот. Во время того, как в них летят раскаленные камни.
1: Ой.
2: Да. Ну, в общем, все хорошо. Никто не пострадал, слава богу, да. Ну, вот эти вот камни горящие падали с огромной скоростью. Летели достаточно быстро.
1: Но они падали, ну, в смысле, ни на кого не упали.
2: Нет. Понимаю. Люди были быстрее, то есть они прям молодцы.
1: Красавчики. Не, да. Ну, конечно, зрелище стоит отметить. Красивое, я имею в виду, самое извержение. А вот то, как убегают люди, это, конечно, мне кажется, воспоминание на всю жизнь.
2: Да, вот такой вопрос вообще. Они же знали, что он, скорее всего, будет извергаться.
1: Да,
2: и они подошли очень близко.
1: Конечно.
2: Это те люди, которые там, ну, любят, например, чашечку засунуть в микроволновку СВЧ с такой каемочкой, знаешь, золотистой.
1: Металлической.
2: Потом...
1: Это, знаешь, те люди, которые, как я, ну, это правда было окей в таком возрасте, еще подростковом, но когда я ходила в баню, я думала, а что, если дотронуться до вот этого раскаленного камушка?
2: Вот, ну, это те люди, которые... Те люди из Гватемалы, которые зимой могут лизнуть и качелю.
1: Нет, это мы. Это все мы. И причем после первого раза. Ты же не понимаешь до конца.
2: Конечно.
1: Ты думаешь, во второй у меня точно все получится. Конечно. Я буду сильнее этого льда.
2: Преодолеваешь себя.
1: Конечно. Ребят,
2: языковой барьер.
1: Мне кажется, вот преодолевать себя — это прекрасный девиз сегодняшнего дня, потому что после выходных реально приходится с собой договариваться, чтобы начать понедельник плюс-минус бодро. Мы сегодня желаем, чтобы день по таким именно девизам, настроем и прошел. Услышимся уже завтра. Ну а с вами сегодня были Юля Майнгард,
2: Сева Бельмасов. Мы вас крепко обнимаем.
3: Завтрак чемпионов!

0: Мы держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Россиянам разрешат отказаться от бумажных свидетельств ЗАГС, пишет лента дня. Свидетельства о браке, разводе и других актах гражданского состояния постепенно перейдут в электронный формат. Бумажные документы больше не будут обязательными, теперь их можно будет получить только по желанию. Основным документом станет выписка из единого реестра ЗАГС. В Минюсте отмечают, что переход к цифровой системе должен упростить оформление многих услуг и избавить граждан от лишней бумажной волокиты. Исключение сделают для свидетельств о рождении детей до 14 лет. Их по-прежнему будут выдавать в бумажном виде. Россиян предупредили о схеме мошенничества со звонками о службе по контракту. Новая схема рассчитана на людей, которые действительно рассматривают возможность службы в вооруженных силах Российской Федерации. Аферисты звонят гражданам и говорят, что те якобы интересовались контрактной службой. Затем уточняют персональные данные и просят назвать код из СМС под предлогом подтверждения личности. В этот момент мошенники получают доступ к приложениям банка, оформляют кредиты или крадут деньги. В Госдуме напомнили, что любые звонки с предложением контрактной службы, если человек сам не оставлял заявку, являются мошенническими. Госструктуры не проводят набор на службу по телефону с просьбой назвать коды из СМС. Предупредите близких, пишет газета.ру. В рамках акции «Зеленый трудовой десант» в Красноярском крае 210 активистов очистили от мусора более 200 гектаров особо охраняемых природных территорий и популярных мест отдыха. Цель акции, инициированной Министерством природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края, убрать мусор и таким образом снизить риск возникновения лесных пожаров, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». На Алтае открылся самый большой в Сибири парк развлечений, пишет Ньюслаб. На всесезонном курорте Манжурок открылся парк семейных приключений Dreamwood. Как сообщает ТАСС, в первый день парк принял около 4000 посетителей, а по замыслу владельцев в течение года его смогут посетить более 150 тысяч гостей. Гостям сейчас доступны 7 аттракционов. Среди них выделяется экстремальный маятник «Оракул», а также тематическая зона, созданная в сотрудничестве с киностудией «Союзмультфильм». В сердце парка 32-метровая скульптура «Голова белого морала». По вечерам на ней разворачивается мультимедийное шоу, вдохновленное алтайской мифологией. Людмила Кузнецова, генеральный директор парка, рассказала, что к концу лета намечен запуск новых развлечений. В их числе будет башня свободного падения «Эхо-гор» высотой 38 метров. Благодаря реализации этого проекта появилось свыше 300 рабочих мест. И о валюте. Доллар 73.44, евро 84.17. Алина Старцева, служба информации.
4: Лето – это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Сегодня в понедельник, 22 июня, в Красноярске переменно облачно. Днем плюс 25, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: Buongiorno.
1: Assalamu alaikum. Здравствуйте.
2: Hello everybody.
3: Konnichiwa.
4: Здоровеньки были.
5: Саламатсыма.
6: Bonjour.
7: Привет, hi.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт «тандыр-амфора.рф».
4: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского, 3.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна, шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купальные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
4: Ждать баню год?
5: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
6: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
3: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.

0: теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-5707.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Мы держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В России начали действовать новые меры, ужесточающие наказание за подделку медицинских справок, пишет «Лента дня». Теперь такие действия выделены в отдельную статью Уголовного кодекса. Речь идет о поддельных документах об отсутствии опасных инфекционных заболеваний. За их изготовление или продажу предусмотрены штрафы до 1 000 000 рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до нескольких лет. Если подделка совершена с использованием интернета, служебного положения или привела к тяжким последствиям, то можно получить до 8 лет лишения свободы. Минпросвещение России анонсировало новые рекомендации для детских садов, которые вступят в силу уже с 1 сентября этого года. Глава министерства Сергей Кравцов напомнил, что 2026 год официально объявлен годом дошкольного образования, и разработанные методические указания станут важным шагом в его рамках. Изменения затронут сразу несколько ключевых аспектов работы дошкольных учреждений. В списке нововведений – обновление музыкального репертуара, пересмотр оформления групповых помещений, корректировка образовательных программ и подходов к проведению занятий с малышами. Все эти меры призваны сделать воспитательный процесс более современным и эффективным. В Минпросвещение подчеркнули, что цель нововведений – всестороннее улучшение качества образования в детских садах. Рекомендации уже подготовлены и после летнего периода начнут применяться на практике по всей стране. Движение на семафорное сузили до 2 полос до 3 июля. Под Мичуринским мостом начался заключительный этап ремонта канализационного коллектора. Из-за работ проезжую часть на семафорной временно сократили до 1 полосы в каждом направлении, сообщает Макс-канал «Красноярск в курсе». Переезжать в Красноярск россияне не торопятся. В свежем рейтинге миграционной привлекательности краевая столица заняла 52 место из 69. Документ составлял финансовый университет при правительстве Российской Федерации по итогам первого полугодия этого года. Итоговый балл Красноярска составил 12 из 100. Он усредняет два показателя – баланс между желающими уехать и теми, кто хотел бы сюда перебраться, и баланс по покупке жилья. Чем выше балл, тем привлекательнее город. Возглавил рейтинг Калининград, который набрал 90 баллов. Следом идут Ярославль, Сочи, Новороссийск и Владимир. В самом низу списка Тольятти, Чита, Кемерово, Новокузнецк, Якутск и Нижневартовск. У них не больше 9 баллов. Любопытно, что Москва, хотя и в первой десятке, на вершину не вышла. Авторы объясняют это текучестью. Многие приезжают в столицу на заработки, а потом возвращаются в родные города и вкладываются в жилье там, пишет НГС-24. И о валюте. Доллар 73.44, евро 84.17. Алина Старцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль
6: на 96.2 FM.
5: После небольшой рекламы.
7: Пиковые нагрузки. Зима. Скрас-бетон. Никаких задержек. Собственный автопарк. Лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
8: Сегодня в понедельник, 22 июня, в Красноярске переменно облачно. Днем плюс 25, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: 13.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсива.
8: Бонжур.
9: Привет,
8: хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09. В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.

0: Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
3: Дома сданы. Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Представьте, как выкатываете из гаража. Заводите мотор и нажимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион». Газонокосилки, триммеры, пилы, мотоблоки и другая техника «Чемпион» с выгодой до 25%. «Кумтигей-инструмент» к сезону готов. Подробности на сайте kumtigay.rf.
2: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
4: I went deaf on the bitch.

потрясающая летняя пятница продолжается. Вы на Красноярской ФМ. И немного информации на правах рекламы. Особенно полезно тем, кто сейчас находится в поиске нового автомобиля. Как заказать автомобиль из Китая и спать спокойно? В Империя Авто все официально. Выбирайте модель, заключайте договор. Аванс вносите через кассу или банк. Привезут не только китайские автомобили, но и европейские, корейские, японские марки. Есть варианты в наличии и под заказ. По машине присылать фото и видеоотчеты. Оплата исключительно по документам. Звоните 8903.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
3: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
4: Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
5: 24santechmarket.rf объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
6: Акция действует до ее отмены. ИП Конюх Денис Валерьевич. Агранит 307-246-822-6090.
7: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года.

0: Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24index.ru. Телефон 216-7509.
1: Ибо Ускин Алексей Андреевич, ОГРН 3152-454-400-49.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. В России накануне стартовал онлайн-прием в вузы, пишет «Лента дня». Подать заявление, отслеживать рейтинг и согласиться на зачисление можно на госуслугах. Также на портале можно выбрать работодателя и подать заявление на целевое обучение. С этого года поступать в российские вузы онлайн могут иностранцы. Для этого им нужно зарегистрироваться в RU-ID и подать заявление. Страховая пенсия по старости с 2027 года может назначаться автоматически, без заявления от гражданина. Проект закона Минтруда Российской Федерации уже опубликован для общественного обсуждения, сообщила РИА Новости член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. По ее словам, фонд сам примет решение о назначении пенсии за 30 дней до достижения получателям нужного возраста, используя данные в своих системах и уведомит о назначении выплат. Сборная Турции стала первой в истории чемпионата мира, кто не забил ни одного гола за 62 удара по воротам. Так футболисты установили антирекорд. В матче второго тура турки уступили парагвайцам со счетом 1-0, пишет газета «Ру». С начала года красноярцы перевели интернет-мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. Краевая прокуратура сообщила, что с начала 2026 года киберпреступники обманули 2704 жителя края. Только за последнюю неделю было похищено более 51 миллиона рублей у 84 человек. Наиболее распространенные схемы обмана включают звонки от лжесотрудников спецслужб и банков, на которые попались 36 человек. Второй по популярности способ обмана – фишинг. Будьте бдительны, сообщает «Седьмой канал». В Красноярске ремонт моста «Три семерки» переведут в ночной режим. Как сообщил глава города Сергей Верещагин, после обращений жителей принято решение проводить самые сложные работы с 21 часа до 6 утра. Движение в это время будет организовано реверсивно по оставшейся полосе. Днем переправу будут открывать полностью. При этом 4 раза за весь период ремонта ночной режим ограничений будут вводить на сутки. Это необходимо для набора прочности бетонных конструкций, пишут «Горновости». Красноярские театры получили 2 золотые маски, сообщает ТВК. В номинации «Опера» получил золотую маску Театр оперы и балета имени Хворостовского за спектакль «Любить на войне». Еще одна маска у Красноярского музыкального театра за спектакль «Бой с тенью» в номинации «Оперетта-мюзикл». За время существования золотой маски с 1993 года у Красноярского края 20 масок. 15 из них были получены за последние 7 лет. И о валюте. Доллар 73.44, евро 84.17. Алина Старцева, служба информации.
4: Горячее солнце, горячее солнце.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Сегодня в понедельник, 22 июня, в Красноярске переменно облачно. Днем плюс 25, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио. Красноярск FM.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет,
7: пане.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
4: Понятно.
5: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
8: ООО «Тифснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Надей.
1: Реклама. Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Госдуме предложили вернуть уголовную ответственность за домашнее насилие, пишет газета «РУ». Сегодня статья 116 УК РФ применяется в случае побоев, совершенных по мотивам ненависти или из хулиганских побуждений. Депутат Ксения Горячева предложила приравнять к этому насилие в отношении родственников, близких и беспомощных людей. Чаще всего первый случай побоев в семье рассматривается как административное правонарушение. Только при повторном эпизоде наступает уголовная ответственность. Депутат отметила, что жертвы нередко годами не обращаются за помощью из-за страха, давления и материальной зависимости. По данным, которые Россия передала в ООН, в 2024 году от рук партнеров и других близких родственников в России погибли 963 женщины. В Красноярском крае накануне опубликовали результаты ЕГЭ по математике. 100 баллов получили 13 выпускников. В прошлом году их было 6. Экзамен сдавали 6927 человек. Из них 935 набрали более 80 баллов. Лидером по подготовке 100-бальников стала физико-математическая школа СФУ, сообщает 7 канал. Число поездок на социальном такси в Красноярске увеличили с 5 до 10 в месяц. Такое поручение дал глава города Сергей Верещагин. Социальное такси – это услуга для маломобильных жителей, которая помогает им добираться до медучреждений, социальных объектов и других важных мест. Первые 5 поездок в июне остаются без изменений. Их обслуживает текущий перевозчик. Начиная с 6-й, услугу будет оказывать МП «Городской транспорт». Записаться на дополнительные поездки можно по телефону 290-96-01-46, пишут Горновости. Рональдиньо возобновляет футбольную карьеру в 46 лет, пишет «Лента дня». Легендарный полузащитник сборной Бразилии подписал контракт с итальянским клубом «Равена», играющим в третьем дивизионе. Футболист с радостью прокомментировал свое возвращение на поле и сказал, что ему не терпится вновь начать танцевать с мячом. Официально о контракте Рональдиньо с «Равена» объявят 23 июня на презентации в Майами. После этого он отправится на сборы со своей новой командой. Напомним, бразилец завершил карьеру в 2015 году. За все время Рональдиньо успел выиграть Лигу чемпионов, получить золотой мяч, стать чемпионом мира в 2002 году, а также выиграть в Кубке Америки и Кубке Конфедерации. И о валюте. Доллар 73.44, евро 84.17. Алина Старцева, служба информации.
4: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: После небольшой рекламы.
6: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
7: Сегодня в понедельник, 22 июня, в Красноярске переменно облачно. Днем плюс 25, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет,
9: хай. Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM.

Красноярск-ФМ.

0: Реклама.
1: Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского 3.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ «Арбан». Дома сданы.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
6: Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор и нажимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион». Газонокосилки, триммеры, пилы, мотоблоки и другая техника «Чемпион» с выгодой до 25%. «Кумтигей-инструмент» к сезону готов. Подробности на сайте kumtigay.rf.
7: Про здоровье.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону. Телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
11: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
3: Дома сданы.
4: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
5: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
6: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
7: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
10: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
12: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
13: Сайт bunker919.ru.
14: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Всем потрясающего понедельника, вы на Красноярск ФМ. Тем временем время уже близится к вечеру, и если, допустим, до ужина еще достаточно большой промежуток, то немного полезной информации на правах рекламы вот именно для вас. Если вы думаете, где же перекусить, срочно стройте маршрут до ближайшей автораздачи «Вкусные точки». Они выкатили Big Chicken Burger Перец Гриль. Представьте, большое сочное филе куриной грудки в золотистой хрустящей панировке, сверху ломтики сыра эмменталь, свежие помидоры, салат айсберг, сладкий перец, приготовленный прямо на гриле, и все это под соусом терияки на булочке с кунжутом. Это просто космос. А если берете наггетсы или картошку, обязательно попробуйте новый соус чили лайм пикадор. Там сладкая томатная основа, легкая кислинка лайма и в конце такое приятное жгучее послевкусие чили перчика. Чтобы все это запить, берите ледяной бабл ти ананас лемонграсс с прикольными карамельными шариками, которые лопаются во рту. Заказывайте через приложение, там еще и куча бонусов падает на счет. Актуальные приложения в приложении «Вкусные точки». Возрастные ограничения 6+.
1: Красноярск FM.
2: Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ «СК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
2: «Слада Гранда» вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Лада Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих.
3: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ПАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». И оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Интекс на Спандарена 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандарена 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
3: Ибо Ускин Алексей Андреевич, УГРН 3152-454-4-49.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Россияне начали скупать вторичное жилье, пишет «Комсомольская правда». Рост спроса спровоцировал скидки на квартиры. За первые 5 месяцев 2026 года число сделок на вторичке выросло на 19% год к году. Об этом сообщила на форуме движения руководитель аналитического центра «Авито недвижимости» Ольга Клещеева. Причин несколько. Рыночные ипотечные ставки все же постепенно снижаются вслед за ставкой Центробанка. 18-19% годовых – это много, но уже не 25%. Пока по прогнозам часть спроса уйдет на летние каникулы. Осенью все будет во многом зависеть от того, как быстро будет снижаться ставка Центробанка. Учитывая сегодняшние события, путь к более приемлемым ставкам по ипотеке может оказаться длиннее. В Красноярске продолжают демонтировать незаконные сооружения. Так, в Кировском районе с начала года снесли 57 объектов. 39 из них, в том числе гаражи, металлические контейнеры, закусочные, пельменные и шиномонтажки, демонтировали сами владельцы. Остальные объекты за счет городского бюджета перевезли на специальную площадку. Собственники могут вернуть сооружение в течение 6 месяцев, компенсировав все затраты. Также подрядчик засыпал 9 аварийных овощехранилищ на пути к детскому саду на улице Шелковой. Там появился новый тротуар, пишут Горновости. В Шушенском идет подготовка к международному фестивалю «Мир Сибири». Праздник этнической музыки и ремесел пройдет с 9 по 12 июля. В этом году за чашу 22-го международного фестиваля поборются 49 коллективов из 19 регионов. Рабочие красят объекты и благоустраивают участки, расчищают зоны от сухих деревьев и скашивают траву. Также проводят ремонт душевых кабин, туалетов и умывальников. Уже сделана обработка от клещей. Перед стартом ее проведут повторно. В этом году совместно с агентством по туризму Красноярского края благоустроят специальную парковку для людей с ограниченными возможностями, чтобы сделать фестиваль доступнее для всех, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Красноярская писательница Анна Джейн стала самым издаваемым автором художественной литературы в России по итогам 2025 года. Общий тираж 79 выпущенных названий ее книг составил более 2 миллионов экземпляров. Американский писатель Стивен Кинг, который долгое время лидировал в рейтинге тиражей, по итогам 2025 года занял 4-е место. Дарья Донцова по итогам года опустилась на 19-е место и не вошла в первую десятку, пишет газета.ру. И о валюте. Доллар 73.44, евро 84.17. Алина Старцева, служба информации.
4: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сегодня в понедельник, 22 июня, в Красноярске переменно облачно. Днем плюс 25, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск.

0: 16:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсива.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
1: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, день объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Саунас и другие.
0: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
4: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
5: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
6: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
7: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете польские ванны «Экселент» в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». 24santechmarket.rf.
8: ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранин 307-246-822-600-090.
9: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
10: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
11: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
12: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. «Уют компания». Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. «Уют компания. Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
13: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Россиянам разрешат отказаться от бумажных свидетельств ЗАГС, пишет лента дня. Свидетельства о браке, разводе и других актах гражданского состояния постепенно перейдут в электронный формат. Бумажные документы больше не будут обязательными, теперь их можно будет получить только по желанию. Основным документом станет выписка из единого реестра ЗАГС. В Минюсте отмечают, что переход к цифровой системе должен упростить оформление многих услуг и избавить граждан от лишней бумажной волокиты. Исключение сделают для свидетельств о рождении детей до 14 лет. Их по-прежнему будут выдавать в бумажном виде. Россиян предупредили о схеме мошенничества со звонками о службе по контракту. Новая схема рассчитана на людей, которые действительно рассматривают возможность службы в вооруженных силах Российской Федерации. Аферисты звонят гражданам и говорят, что те якобы интересовались контрактной службой. Затем уточняют персональные данные и просят назвать код из СМС под предлогом подтверждения личности. В этот момент мошенники получают доступ к приложениям банка, оформляют кредиты или крадут деньги. В Госдуме напомнили, что любые звонки с предложением контрактной службы, если человек сам не оставлял заявку, являются мошенническими. Госструктуры не проводят набор на службу по телефону с просьбой назвать коды из СМС. Предупредите близких, пишет газета.ру. В рамках акции «Зеленый трудовой десант» в Красноярском крае 210 активистов очистили от мусора более 200 гектаров особо охраняемых природных территорий и популярных мест отдыха. Цель акции, инициированной Министерством природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края, убрать мусор и таким образом снизить риск возникновения лесных пожаров, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». На Алтае открылся самый большой в Сибири парк развлечений, пишет Ньюслаб. На всесезонном курорте Манжурок открылся парк семейных приключений Dreamwood. Как сообщает ТАСС, в первый день парк принял около 4000 посетителей, а по замыслу владельцев в течение года его смогут посетить более 150 тысяч гостей. Гостям сейчас доступны 7 аттракционов. Среди них выделяется экстремальный маятник «Оракул», а также тематическая зона, созданная в сотрудничестве с киностудией «Союзмультфильм». В сердце парка 32-метровая скульптура «Голова белого морала». По вечерам на ней разворачивается мультимедийное шоу, вдохновленное алтайской мифологией. Людмила Кузнецова, генеральный директор парка, рассказала, что к концу лета намечен запуск новых развлечений. В их числе будет башня свободного падения «Эхо-гор» высотой 38 метров. Благодаря реализации этого проекта появилось свыше 300 рабочих мест. И о валюте. Доллар 73.44, евро 84.17. Алина Старцева, служба информации.
3: Я так хочу, чтобы лето не кончалось,
0: Климат-контроль
4: на 96.2 FM.
5: После небольшой рекламы.
6: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. «Бетон эталон» по телефону 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
7: Сегодня в понедельник, 22 июня, в Красноярске переменно облачно. Днем плюс 25, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: 5 вечера в нашем городе, за окном плюс 25 градусов. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: 5:04 в нашем городе. Это навигатор. Добрый вечер. Здравствуйте.
3: Ты другим микрофоны включи, пожалуйста.
2: Да, они включены. Вот на... А кто-то опять перепутал микрофоны.
4: Уважение. А сюда?
2: А сюда все прекрасно.
3: Все, починились, получается.
2: С пятницы урок не усвоен.
3: Да, как у вас дела?
2: Да, слушай, нормально,
3: выходные. А то я отсутствовал очень долго.
2: Да, вот ты, собственно, рассказываешь.
4: Да мы и не заметили,
3: ой,
4: Рома,
3: да не ври,
4: ну ты
3: что? Не ври.
2: Что, как дела? Выходные хорошо, с пользой.
3: Да?
2: Вот, да. Что еще?
3: Продуктивненько?
2: Весьма даже, да.
3: Это хорошо.
2: Угу.
3: А я вот успел отметиться день рождения своим, 38-летием.
2: Нормально, молодежь еще, кстати.
3: Да, продолжаю осваивать мотоцикль.
2: Как успехи?
3: Неплохо, сегодня восьмерку делал, даже конусы почти не сносил.
2: Опа.
3: Да, неплохо, неплохо. Ждем, когда уже, наконец, разрешат мне сдавать на права.
2: Ну, это радостно.
3: Хотелось бы.
2: Вообще, как выходные, вот, Анна, ваши прошли? Скажите нам.
4: Великолепно.
3: Спасибо.
2: Это самое главное.
4: Нет, я занималась, между прочим, важными делами. Да, мы вот крестили моего брата двоюродного.
2: Тоже нужное дело.
4: Вот, и отстояли вечернюю службу и утреннюю, между прочим, подряд две
2: службы. Это сильно.
4: Богоугодные дела.
2: Я вот только в 3 года последний раз вот это, ну, лично.
4: Ходил.
2: Да, ну.
4: Водили, наверное, я
2: водили,
4: думала.
2: Да.
3: Я был там дважды со своими детьми.
2: Вот мне предстоит в следующем месяце тоже туда сходить со своим. Вот, поэтому...
4: Ну, дело хорошее, скажу вам.
2: Взрослые люди поделились своими планами в целом на жизнь. Ну, а что, нормальный план. Кстати, погода достаточно классная, что скажете? Или вы ждете жару все-таки?
3: Я не жду, я не... Нет, очень жарко. 30 не надо.
4: А я так понимаю, дождь будет, да? Душно просто очень.
2: Ну, как будто бы все дышит дождем, но, судя по прогнозу, вроде бы... Нет, завтра вот 27-28 градусов, так что те, кто ждал жару, пожалуйста...
4: Я просто еще посмотрела, как очень сильно грустно себя ощущают на даче растения, которые не поливаются естественным путем, скажем так, с помощью дождя. Поэтому мы вот еще вчера устроили такой мощный полив. Короче, трудились во все, а им тяжело.
2: Ну, а кому сейчас легко?
4: Вообще никому, даже растения в огороде.
2: Это да. Итак, что, классная музыка, все, погнали.

0: Реклама.
1: Нужны запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на navigator124.ru. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы. ООО «Автомаркет Навигатор», город Красноярск, улица Белинцева, 3.
2: Посчитали смету на стройку? А теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEMI.
4: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgkdefis24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
6: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусные точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или Комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
7: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
8: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
9: ООО «Дивснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
10: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
11: Представьте, как выкатываете из гаража. Заводите мотор и нажимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион». Газонокосилки, триммеры, пилы, мотоблоки и другая техника «Чемпион» с выгодой до 25%. «Кумтигей-инструмент» к сезону готов. Подробности на сайте kumtigay.rf.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.

0: 5:19 в Красноярске. Это навигатор Никита Неделин.
1: Ирван Бутанаев.
0: Здравствуйте.
2: А мы затронем как-то тематику чемпионата мира с тобой.
0: Почему бы и нет? Давай.
2: Ну, я вот сейчас вот обзор посмотрел. Германия, Кот-д'Ивуар.
0: Да, матчи классные.
2: Неплохо прям.
0: Мне прям нравится по утрам смотреть. Я встаю где-то часов там 8, в 9. 8 есть футбол, в 9 есть, в 11 иногда даже есть. Классно вообще.
1: Мне нравится по выходным смотреть. Просто больше времени такой в записи. Ну что ж, этот, ну и еще этот половину успею.
0: Да.
1: Типа так.
0: Как будто бы, да, достаточно комфортное время.
2: Какой из матчей пока вот больше всех запомнился? Игрой вот именно.
0: Из матчей Англия-Хорватия классный. Нидерланды-Швеция. Просто игра Нидерландов. Ну, так, достаточно неплохая. И ночью какие-то были, которые я не смотрел.
1: Но я уже не помню.
0: Но я смотрел все обзоры тех матчей, которые я не смотрел.
2: Ну, давай так. Как тебе вот фавориты пока что?
0: Фавориты.
2: Ну, вот, например, французы.
0: Ну, так.
2: Испанцы.
0: Испанцы нормально, они потихоньку там разгонятся, раскачаются.
2: Так, кто там? Вот англичане.
0: Англичане.
2: Ну, с хорватами неплохо, судя по всему.
0: Удивительно, когда вообще Англия так играла.
2: Причем кто там сейчас? Томас Тухель?
0: Да.
2: Странно.
0: Вот.
2: Как они так в атаку вдруг заиграли?
0: А он на них в перерыв вроде поругался, и они пошли.
1: Старион, короче.
2: Бразильцы как тебе?
0: Неубедительно, честно говоря, пока так. Аргентина очень хорошо. Я бы даже сказал, Месси очень хорошо.
2: Ну да, да, там дед в порядке.
0: Да, второй.
2: Чего не скажешь про португальского деда.
0: Второй дед что-то вообще прям.
2: Ну давай так, справедливости ради, я тут почитал как раз аналитику.
0: Дед Феррана лучше, чем дед португальца.
2: Да, я просто аналитику почитал по матчу как раз-таки Португалия, когда играла, и про то, что типа Роналду, типа, нет голевых действий. Но там, говорит, и вся команда играла, это как бы вот не ахти.
0: Ну, просто как будто...
2: То есть, говорит, доставки мяча как будто бы не было до форварда.
0: Там нужно просто было не жадничать, типа, позволить Бруно Фернандешу бить, но нет, ну, звезда. Звезда, он такой.
2: Ну, бывает такое.
0: Вот. Так, в целом, классный чемпионат.
2: А французский диктатор как себя проявляет?
0: Нормально, кстати, достаточно неплохо.
2: Ну,
0: забивает. Лось норвежский тоже молодец.
2: Ну, это да.
0: Вот. И, кстати, маленькие команды, островные, очень классно играют.
2: Угу.
0: Вот эти вот вратари сейчас все 40-летние дядьки легендарные.
2: Это прям вообще интересная, да, конечно, история. А, меня, знаешь, вот, конечно, поразила сборная Турции. Ну, типа...
0: Это очень плохо.
2: Очень. И жалко ребят, ведь могут же. Состав-то неплохой.
0: Состав неплохой, но играют абсолютно вот непонятно.
2: Не футбол.
0: Вот. Чехия тоже. Там Недвид грустный сидел на трибунах. Его показывали, он такой.
2: Меня на поле можно?
0: Да, золотым мячом. Вот.
2: Просто вышел,
0: просто сфотался и пошел, да. Так что нет, чемпионат классный, нововведения прикольные. Вот. То, что показывают рекламу вот в этих паузах на попить, да какая разница? Ну, вот.
2: Ну, нет, я согласен, что некоторые тренеры говорят о том, что немножко ломает игру, потому
0: сбивает,
2: что
0: конечно.
2: Ты только набрал обороты и раз.
0: Причем наши телетрансляторы тоже поняли такие, и тоже стали показывать рекламу.
2: А, хитрые.
0: Ну, с другой стороны, а кто мешает? Нет же такого, что
1: денежка.
0: Нельзя. Да. Но все технологичные штуки, которые есть там, и датчик в мяче, и еще какие-то, и показы моменты со стороны судьи, там, с использованием искусственного интеллекта, очень-очень-очень классно, да. То есть и системы всякие.
2: Молодцы,
0: которые, да,
2: стараются.
0: В целом, как шоу, хозяйки могут, да, молодцы.

0: связи. База.
1: 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача. Выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
0: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
1: Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
4: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», Бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
6: Даже роботы понимают. Хватит париться со стройкой. 258-20-80.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
10: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
11: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
13: Без возрастных ограничений.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: 5:32 в Красноярске. Это навигатор Никита Неделин.
1: Ань Трегубова.
3: Руан Бутанай.
2: Добрый
1: день. Здорово. Тут хорошие новости, значит, театральные пришли. А накануне сразу два театра получили золотые маски. Это все еще главная театральная премия в стране. Поэтому поздравляем театр оперы и балета. У них спектакль «Любить на войне» победил, собственно, в номинации «Опера». Посвящен, понятно, Великой Победе. И еще музыкальный театр наш, который находится сейчас на ремонте, да, на реконструкции, но очень серьезно. Они выступают на разных других площадках, поэтому вы не переживайте. Они не закрылись, да, их можно много где найти. У них спектакль «Бой с тенью». Кстати, говорят, что довольно-таки мощный, поэтому если не были, обязательно сходите. Вот, поэтому еще плюс две премии.
2: Там не про бокс там?
1: Там просто чисто стоит артист. Полтора часа.
2: Неплохо.
1: Нет, немножечко другое. Ну, короче, поздравляем от всей души. Это здорово. У нас уже 20, между прочим, масок есть в Красноярском крае.
2: Нормально, нормальная коллекция масок.
4: Mm-hmm. Я так подумал, реально «Бой с тенью», как будто реально продолжение фильма того.
2: Ну да, там какая третья часть уже?
3: Да?
2: Ну, их же две, по-моему, было.
1: Две, по-моему,
4: да. Я не помню, я помню, что был такой фильм.
2: Это было очень-очень давно.
4: Я сейчас открою, причем 2005 год.
2: 2005, да.
4: Обалдеть.
2: Что-то такое.
4: Верните.
2: Нет, 2007 же хотят вернуть.
4: Ну и 5-й тоже было бы неплохо.
2: В целом, как будто бы, да, тоже здорово.
4: Слушайте, это, грустняшки поднакину немножко.
2: Ну, давай.
4: Тут Красноярск, говорят, оказался внизу рейтинга привлекательных городов для переезда. Хотя, глядя вот на тот воздух, который был в субботу, я, знаешь, в субботу поймался на мысли, я такой еду по Николаевскому мосту и понимаю, что я из-за смога не вижу дома до конца в тихих зорях.
2: Я с балкона смотрю на другой берег, ага. И вот как будто бы это какой-то простым карандашом, когда заштриховано, ага. Что-то вот таким серым.
4: Неприятно сказать.
2: Но лес горит, ничего не поделать, к сожалению.
4: Причем, знаешь, самое интересное, вот вроде как бы понятно, что из-за лесных пожаров, но я, вот как некоторые говорят, там сильно гари, я вот не чувствовал запаха гари.
1: Не, в пятницу пахло гари очень
2: было,
1: сильно.
2: Было.
1: Да.
4: Была.
2: Ну, вроде
4: ведь
2: прошло.
4: Ветер думал и прошло, да. Вот, но, прикинь, итоговый индекс вот привлекательности Красноярска составил всего 12 баллов из 100.
2: Ну, не самое популярное направление.
4: А что-то как-то обидно, как будто бы.
1: Как-то мы наоборот в рейтинге были очень
2: высоко. Я думаю, что Красноярск был пик, вот когда декабристы были, и потом как-то пошло вот, ну, по нисходящей.
4: Думаешь, оттуда, да?
2: Ну, я думаю, там прям вот рывок был такой.
4: Причем лидером рейтинга миграционной привлекательности, знаете, стал какой город?
2: Краснодар?
4: Ну, Калининград.
1: Они просто перепутали.
4: Калининград, прикинь. Также вот топ-5, помимо Калининграда, это Ярославль, это Сочи, Новороссийск и Владимир.
2: Интересно,
4: да,
2: кстати.
4: А в десятке, чисто вот еще имя. Дальше, Краснодар, Грозный, Тюмень, Тверь, ну и Москва.
2: Тверь, вот интересно тоже.
4: Интересно очень. Знаешь, кто замыкает весь список?
2: Я думаю, какой-нибудь Забайкальский край.
4: Нижневартовск.
2: Нижневартовск. Ну так там, там
1: а
2: вахтовики.
1: Туда вахтовики за такие деньги ездят, мне кажется.
4: Ну не жить, так не жить. Тут же именно прожить.
2: Да, они туда съездят, поработают, заработают денег и переезжают в Сочи.
4: Но самое вот обидное из всего этого, что Иркутск и Новосибирск оказались выше Красноярска.
2: Ну...
4: Расскажите об этом Артемию Лебедеву.
1: Мы такой
4: что
1: не
4: Новосибирск
1: не
4: где-то выше.
2: Новый выпуск будет 40-минутный. Извините. Извинитесь, я бы даже сказал так.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Реклама.
2: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Слада Гранда» вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Лада Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих.
4: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 26 года. Автокредитование осуществляет ПАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор акриловых и чугунных ванн европейских и российских производителей в наличии и под заказ. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар».
6: Сайт 24santechmarket.rf.
7: ИП «Корни Денис Валерьевич». Огонь 307-246-822-600-090.
8: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24Intex на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
4: Ибо Усин Алексей Андреевич, УГРН 31-52-454-400-49.
11: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
12: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: 5:46 на часах. Это навигатор Никита Неделин.
3: И Роман Бутанов.
2: Добрый вечер. Здорово.
3: Так, лучший освежающий летний напиток, по вашему мнению?
2: Ну, наверное, вообще вода как будто бы базово.
3: Не, ну если со вкусом.
4: А я хотела айс, вот эти айс кофе, мне всякие нравятся.
3: Айс бэйби.
2: Это мне тоже как будто бы. Ну вот что-то холодное.
4: Что-то холодное, вообще без разницы.
2: Ну вообще, наверное, если брать классику, то квас.
3: Вообще, Никита, я помню, на той неделе попил такой айс кофе.
2: Да, кстати.
3: Потом.
2: Не айс было потом.
3: Отказался от этой затеи.
2: Ну да.
3: Не, я просто к чему? Но я к тому, что, знаешь, поймался я на мысли, что реально, когда лето приходит, ты вспоминаешь о том, что блин, есть же квас.
2: Да.
3: Причем вот не летом.
2: Ну, понятное
3: да,
2: дело.
3: Суд, ну, вот как-то не вспоминается про него.
2: Не лето, а Леша Свика.
3: Именно. Так вот, собственно, красноярцы назвали лучший квас, по их мнению.
2: То есть мы все назвали.
3: Ну, не все. Вот меня не спрашивали.
2: Меня тоже не спросили.
3: А, кстати, вот и самый прикол, что я вот тебе вот до эфира рассказывал, что вообще-то, ну, есть квас, который мне понравился лично. А я тут брал тоже разные марки. Ну, смотри, голосование проводилось на одном из наших местных изданий. И, собственно, в нем поучаствовали всего 603 человека.
2: Ну, так
3: себе. Но назвали красноярцы прям.
2: Ну, в целом,
4: это
2: да.
4: Это коренные просто.
3: Вот. Третье место, знаете, у кого?
2: Давай.
3: Ну,
4: а я даже не знаю, какие варианты.
3: Ну, Очаковский.
4: Очаковский.
3: Очаковский знаменит. Он, знаешь, вот это, знаешь, ассоциация такая, ну, типа, вот прям как будто старая марка класса.
4: Ну, да.
2: Ну, да. У них, кстати,
4: старая.
2: Сейчас есть новинка, по-моему, малиновый.
3: Квас?
2: Да, да. Они же сейчас вкусовых очень много.
3: Ну, это жуть какая-то.
2: Вот. Но...
3: Квас, он должен быть квас.
2: Ну, вообще, да. Но сейчас же везде добавляют что-то вот такое.
3: О, ладно, смотри.
2: Маркетинг.
3: Второе место заняла желтая бочка. Какая-то конкретная на МРЧК стоит такая.
2: У кого-то на даче вкопана просто.
4: Лучшая.
2: Полная класса.
3: Первое место, причем отрыв, вот чтобы вы понимали, третье место 9%, второе место 15%, а первое место 61% голосов. Это благодей. И вот, кстати, на фоне благодея я вот взял этого такой и что-то... Мне не сильно зашел. Но я взял вот бочкари как раз такие. Алтайский рецепт. Это очень хорошо, прям. Прям очень хорошо. Мне понравилось.
2: В одной из доставок продуктов есть тоже квас, который что-то дображивает где-то там. Возможно, мы говорим об одном и том же.
3: Может
2: вот.
3: Быть.
2: Очень классный. Он прям такой не сладкий, вот с кислинкой. Ты вот чуть-чуть попил его холодно, потому что много холодного кваса, как, насколько я знаю, пить нельзя. Вот. Ты его чуть-чуть хлебнул, и вот жажда у тебя реально пропадает.
3: Но
2: реально неохота.
3: Смотри, вот в таких новостях всегда самое, наверное, забойное — это комментарии же.
2: Естественно.
3: И люди там пишут, говорит, ну, не согласна, говорит, с этим вот опросом.
2: Это,
3: говорит,
2: там 600 человек спросили.
4: Я 604-й, я голосовал за другое.
2: Конечно.
3: Говорит, бродич — это напиток богов.
2: Кстати, вот, кстати, да.
3: А я ни разу не пробовал.
4: Что?
2: Это защитник сборной Сербии.
4: Ну,
3: вот. Дальше типа пишет, говорит, да, говорит, благодей ваш ближе к газировке, говорит, с его количеством сахара.
2: Ну, в целом.
3: Также хвалят, вот, говорит, да, в комментариях домашний квас за три моря.
2: Интересно.
4: Домашний квас Тамар Васильевна.
3: За три моря, за четыре солнца.
2: За четыре солнца.
3: Ну, короче, понятно, что на вкус и цвет.
2: Конечно, это исключительная
3: вкусовщина. У каждого мнение, да. Но мне вот бочкари зашли в алтайский рецепт.
2: Поэтому надо пробовать.
3: Но я теперь хочу попробовать, что за бродич.
2: Все квасы надо пробовать и выбирать.

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: Здравствуйте. В Госдуме предложили вернуть уголовную ответственность за домашнее насилие, пишет газета «РУ». Сегодня статья 116 УК РФ применяется в случае побоев, совершенных по мотивам ненависти или из хулиганских побуждений. Депутат Ксения Горячева предложила приравнять к этому насилие в отношении родственников, близких и беспомощных людей. Чаще всего первый случай побоев в семье рассматривается как административное правонарушение. Только при повторном эпизоде наступает уголовная ответственность. Депутат отметила, что жертвы нередко годами не обращаются за помощью из-за страха, давления и материальной зависимости. По данным, которые Россия передала в ООН, в 2024 году от рук партнеров и других близких родственников в России погибли 963 женщины. В Красноярском крае накануне опубликовали результаты ЕГЭ по математике. 100 баллов получили 13 выпускников. В прошлом году их было 6. Экзамен сдавали 6927 человек. Из них 935 набрали более 80 баллов. Лидером по подготовке 100-бальников стала физико-математическая школа СФУ, сообщает 7 канал. Число поездок на социальном такси в Красноярске увеличили с 5 до 10 в месяц. Такое поручение дал глава города Сергей Верещагин. Социальное такси – это услуга для маломобильных жителей, которая помогает им добираться до медучреждений, социальных объектов и других важных мест. Первые 5 поездок в июне остаются без изменений. Их обслуживает текущий перевозчик. Начиная с 6-й, услугу будет оказывать МП «Городской транспорт». Записаться на дополнительные поездки можно по телефону 296-01-46, пишут Горновости. Рональдиньо возобновляет футбольную карьеру в 46 лет, пишет «Лента дня». Легендарный полузащитник сборной Бразилии подписал контракт с итальянским клубом «Равена», играющим в третьем дивизионе. Футболист с радостью прокомментировал свое возвращение на поле и сказал, что ему не терпится вновь начать танцевать с мячом. Официально о контракте Рональдиньо с «Равена» объявят 23 июня на презентации в Майами. После этого он отправится на сборы со своей новой командой. Напомним, бразилец завершил карьеру в 2015 году. За все время Рональдиньо успел выиграть Лигу чемпионов, получить золотой мяч, стать чемпионом мира в 2002 году, а также выиграть в Кубке Америки и Кубке Конфедерации. И о валюте. Доллар 73.44, евро 84.17. Алина Старцева, служба информации.
5: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
6: Климат-контроль
7: на 96.2 FM.
8: Завтра во вторник, 23 июня, в нашем городе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17, днем до плюс 27.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск FM.

0: 6 вечера в нашем городе, за окном плюс 23 градуса. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 6:03 в Красноярске. Это навигатор Никита Неделин.
4: И Роман Бутанов.
3: Добрый вечер.
4: Здорово.
3: Тут же на Семафорной скоро новый спорткомплекс появится.
4: Где?
3: В районе, где вот стадион Водник. И вот новый спорткомплекс Водник. Как и называется.
4: Буль-буль-буль.
5: Удобно.
3: Это подводник уже. Вот. Выдали строительство. Семафорная 357. Двухэтажное здание. Спортзал. Тренажерный зал. Зал для фитнеса, понятно, что раздевалки, душ, конференц-зал.
4: А кухня есть?
3: Буфет. Буфет только. Медкабинет и тренерская.
4: А спальня?
3: Спальни тоже нет.
5: Спать.
4: Зал.
3: Везде зал.
4: Ну ладно.
3: Спать, сказали, будете дома.
4: Обидно.
3: Вот так. В конце 27-го года построят, так что, если вы живете в том районе, очень удобно. Если вы куда-то ездили в другое место заниматься, будет наверняка комфортно.
4: Послушайте, хотите про скандал рассказать?
3: Ну, естественно, скандал наш.
4: Ну, в Японии скандал.
3: А, да? Да.
5: Все равно интересно.
4: Там, значит, мужчинам разрешили ходить на работу в шортах.
3: О.
4: И это вызвало скандал.
3: А что?
5: А
3: так?
5: У кого скандал?
4: Ну, судя по всему, есть ощущение, что я догадываюсь, у кого скандал.
3: Я сейчас такой скандал.
4: Не, ну реально, власти Токио разрешили вот мужчинам, которые работают в госучреждениях, приходить на службу в шортах в летний период. Ну, то есть вот то же самое, что вот у вас вот свои вот эти вот министерства ходите, вот там вот люди ходят вот в этих костюмах. Ну, как в костюмах ходить в 30 градусов?
5: Ну, это же... этикет.
4: Да это ужас. Ну, можно же одеться по этикету, но при этом быть в шортах. Так. Ну, типа, шорты, какая-нибудь жилеточка, ну, стилево, чтобы.
3: Ну, почему скорее нет? Всего, это, ну, исторически сложилось.
4: Вот, причем мера-то вообще вот это стала частью программы, направленной на сокращение энергопотребления за счет того, что кондеры не будут так сильно дуть. Потому что, когда люди в жаркой одежде, ну, соответственно, ты кондеры наваливаешь.
3: Ну, логично.
5: Хитро.
4: Вот, а вот эти вот послабления в дресс-коде, ну, собственно, говорит, раньше тоже вводились, и раньше тоже, как бы, люди там, типа, начали возмущаться. Ну, и вот, собственно, некоторые сотрудницы вот этих учреждений заявили, что «А чё это? А мы тоже хотим».
3: В шортах.
5: А они в колготках, наверное.
4: Я просто для меня, ну, типа, странно. Вы же ходите там платья, юбки. Ну, там же и так все как будто бы поддувает.
5: Нет, они, возможно, реально в колготках должны ходить. Потому что есть такие правила, что всегда должны быть хоть тоненькие, но колготочки. А это, ну, вы сами понимаете, невозможно в жаркую погоду надевать колготки.
4: Ничего про них не сказано.
3: Могу только в теории сказать, что, скорее всего, да.
5: Что, в детском садике не носил?
3: Не проверял. Нет, почему? Ну, когда это было? 30. Там,
5: как вчера, помню, лежала.
4: Мы в шортах ходили, это вы ходили в колготках.
3: Вот, поэтому, нет, удобно, удобно. Я думаю, вот парламент Шотландии, там что, в килте можно приходить?
5: Да.
4: И как всего?
3: Приходишь, и такой, ну, свежо. Национальный, свежо. С волынкой, в килте пришел, классно.
5: Всегда с волынкой со своей. А я помню, у меня подружка тоже куда-то устраивалась в организацию, и она говорит...
3: Надо было с волынкой ходить.
5: Нет, и она мне пишет, помню сообщение, я, говорит, сейчас в шортах подписала, значит, там правило, что нельзя ходить на работу в шортах. Я говорю, ну ты прям это... Пранканула система.
4: Последний раз ты со мной.
5: Ну, было чинно, да, последний. Так, так получилось.
3: Ну, с другой стороны, как в чем, как не в шортах, подписывать документ о том, что нельзя ходить в шортах. Они как будто бы, давайте затроллим.
5: Да, да,

0: Реклама.
1: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру. Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09. В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед, врачи, гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35, 205-20-35, Ульяновские 4D. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
2: Водолей, радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и биметаллические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
3: Представьте, как выкатываете из гаража. Заводите мотор и нажимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион». Газонокосилки, триммеры, пилы, мотоблоки и другая техника «Чемпион» с выгодой до 25%. «Скумтигей инструмент» к сезону готов. Подробности на сайте kumtigay.rf.

0: Всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: 6 часов и 15 минут в нашем городе. Это навигатор и все на месте. Никита Неделин.
3: И Рома Будунов.
0: Здрасте.
3: Так, молодежь, вы как себя чувствуете?
2: Бодро.
4: Очень плохо.
3: Когда день молодежи в этом году?
2: 27-го.
3: Абсолютно правильно, на острове Татышев будет. Хедлайнер кто? В курсе вы?
4: Диджей Смэш.
3: Да, выступит в 21 час. Ну, он реально уже по возрасту тоже не проходит в молодежь. Но тут прикольно, красноярцам предложили выбрать, собственно, какую композицию наши часы исполнят.
2: О,
4: какие варианты?
3: Три варианта.
2: Одна. 600 человек проголосуют.
3: Ну, смотри, 603, смотри. В прошлом году, помните, что за композиция была?
2: Не помню.
3: Holiday Boy, пожары.
4: Да.
2: В этом году как будто бы тут застилает все.
3: Смотри, в этом году DJ Smash «Волна», Beer Wolf «Феникс» и третья композиция — это Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд «Силуэт».
4: Ну, я думаю, что Ваня Дмитриенко, наверное, будет.
3: Ну, как будто бы, да, если люди вдруг вспомнят, что Ваня, типа, еще наш.
2: А можно не голосовать вообще, ну...
3: Так... Можно? Вот поэтому за класс 600 человек только проголосовали.
2: Ничего не поменяется.
3: Но на самом деле, смотрите, на момент вот выхода этой статьи, вышла она, ой, еще 3 дня назад, там, может быть, все поменялось.
4: Вышла,
3: но лидировал DJ Smash. 44% было за него на втором
4: это
3: месте.
4: Молодежь и проголосовала настоящая.
3: Ну, это те, кто кричат, верните нам наш 2007-й.
4: Ну, это мы.
3: Вот, на втором месте Ваня Дмитриенко 36% и Бервульф 19%.
4: А кто вообще выбирал изначальный вариант?
3: Да нет, ну, кстати, ну, треки как будто бы неплохие, ну, в целом.
4: Как-то странно как будто
3: бы. Если брать из наших исполнителей.
2: Экспоната не было.
3: Нет, тут...
4: О, я бы, кстати, послушала.
3: Тогда хедлайнер другой.
2: Ну, согласен, тогда вообще не то. Тогда пусть Смэш уже оставляет.
3: А вообще, вот, ну, обидно, что, кстати, на День молодежи, да?
2: Кого-то же...
3: Ваня не приезжает к себе в город.
4: Я подозреваю, что он столько денег просит, что это...
3: То есть, думаешь, Smash самый дешевый оказался?
4: Я уверена.
3: Ну...
4: Я думаю, что
3: я
4: его...
3: Я поспорил.
4: Ну...
3: Там, может быть, и Дмитриенко побольше, но нет, с Бергульф, ну, там
4: еще,
3: есть
4: хорошо,
3: вопросы.
4: Ладно, есть еще один вариант, что просто Ваню перекупил кто-то в другом месте, он может выступать где-то в другом месте.
3: Есть еще один вариант, выступит Яхант, вот и все.
2: Это база же,
4: это
2: база.
4: Это нам надо всегда. Но просто, возможно, DJ Smash был реально свободен в этот день. И мы такие говорят, алло, не хотите в край? Он говорит, что хочу.
2: Да, мне кажется, на следующий день
4: все равно какой концерт, да. Я могу, я хочу, я поехал.
2: Нет, главное классно время провести.
4: Да, конечно, я думаю, что там за ностальгией придут многие вот по каким-то там 10-м годам, поэтому
2: вот это вот Moscow Never
4: Sleeps,
2: вот это вот все.
4: Вот это все даже как-то хорошо стало на душе.
2: Навигатор. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
3: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: 24сантехмаркет.рф. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькопласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24сантехмаркет.рф.
5: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огонь 307-246-822-6090.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
7: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Интекс на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
5: Ибо Ускин Алексей Андреевич, ОГРН 3152-454-400-4049.
8: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
9: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
10: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
11: Сайт bunker919.ru.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
13: I went deaf on a bitch.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярской ФМ – официальный дилер «Лада» в Красноярске «Медведь Сервис». Покупайте у своих.
2: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
3: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка»
4: на Красноярск ФМ.
5: Да, Саша, есть вопрос у нас онлайн. Александр, подскажите, пожалуйста, альтернативу «Москвичу-3».
6: Альтернатив много. Давайте начнем с того, что в свое время, когда я выбирал автомобиль себе, «Москвич» тогда стоил что-то 2... «Веста» стоила 2200, а «Чинган Юниви», который я взял, стоил 2500 с копейками. Ну вот, собственно, я одну из альтернатив выбрал сам. Тут, мне кажется, выбор был очевиден. Я думаю, что если мы рассматриваем автомобиль в бюджете там около 2 миллионов рублей, вторичка – это прямо огромный клондайк. Правый руль, там моделей 20 сразу вам накидается под этот бюджет. Все вплоть до Infiniti вообще на самом деле можно рассматривать, но если мы берем исключительно новый вариант, я бы смотрел, наверное, что-то из продуктов Cherry или Havail, потому что в конце концов это уже локализованный продукты в большинстве своем. И вопросов нет такого большого количества по запчастям. Вопросы по ценообразованию тоже не такие серьезные возникают, как к некоторым другим брендам. Ну и по качеству явно получше. Давай дальше.
5: Система кондиционирования Toyota Corolla 2000 года, 8-е поколение, постоянно убегает куда-то кондиционер.
6: Не убегает кондиционер, антифриз скорее. Надо смотреть патрубки и помпы. Что делать-то? Тут другого варианта не будет. В первую очередь, с чем это связано? Либо перезаправка, либо недозаправка. Скорее всего, уже нарушение контура. Выяснить это можно, когда вы приедете в специализированный сервис. Есть у них специальные установки. Да, и, в принципе, это не такой дорогостоящий ремонт. Но если дело касается каких-то агрегатных вещей, которые выходят из строя, уже оттуда как бы происходит утечка охлаждающего элемента, я думаю, что там вопросик-то будет уже подороже. Но, опять же, возвращаясь к вопросу запчастей, а есть же вторичка, тоже люди часто пользуются контрактными запчастями, теми же самыми разборками, еще чем-то. Но опять сейчас воспарило, потому что цены на новые запчасти достаточно дорогие. Смотрите, все. Я не боялся в свое время спокойно с разборки брать подобные элементы. Единственное, конечно, на них надо бы еще иметь какую-то гарантию. И если компания, где вы приобретаете, ее дает, будет здорово. Есть еще время на вопрос или уже все?
5: Да, есть еще вопрос у нас. Honda Freed, машина 4 месяца из Японии, пробег 40 тысяч, жрет много бензина по городу, 11 литров на сотку. Свечи нормальные, что это может быть? Возможно, дроссель?
6: Возможно, но его можно прочитать, как он работает, во-первых. Во-вторых, ну, понятно, что воздушная топливная система тут чудес не бывает. И давайте вернемся к тому, с чего начинается большой расход топлива. 70% расхода топлива – это манера езды. Ну, то есть, часто бывает такое, что люди берут относительно небольшой автомобиль, думают, что они взяли себе, я не знаю, там какой-то супергоночный, и начинают просто давить тапку в пол, гашетку выдавливать так, что перерасход топлива идет. И вот для интереса я в свое время делал вместе с журналистами в Москве тест-драйв. Мы тестировали Prius против бензинового автомобиля. И сначала с небольшим объемом, потом с большим объемом. Так вот, чтобы держаться в одной скорости и гибриду, и маленькому объему бензинового двигателя, нужно было давить так, что расход топлива был практически одинаковый с двухлитровым мотором. Ну, то есть, в принципе, мы этим способом доказали, что манера езды напрямую влияет серьезно на то, как ты расходуешь бензин. Если у вас есть опасения, изменений в вождении не было, вы действительно спокойный водитель, и опасения, что у вас что-то не так с топливной или воздушной системой, да, надо ехать на обширную диагностику, да, надо прочитывать, как работает тот же дроссель, как льют форсунки и прочие-прочие радости. Процесс затяжной, недешевый, но, возможно, получится эту проблему устранить. Спасибо большое за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
7: Все, кто зовет, не забывайте смотреть на дорогу.
8: Информация на правах рекламы. С «Лада Гранда» вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Лада Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих.
9: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ТАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». Не оферта.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
3: Дома сданы.
4: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купальные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
5: Ждать баню год?
6: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
7: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.

0: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-5707.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
4: Собираетесь заказывать авто? Сначала узнайте цену в «Империя Авто». Мы работаем без лишних посредников. Свое представительство и автомобили в наличии на стоянке в Китае. Никаких сомнительных переводов на карту агенту. Оплата строго через кассу. Плюс своя лаборатория и стоянка в Уссурийске. Для наших клиентов бесплатно. Автомобиль под заказ с нами. Это безопасно, легко и быстро. Империяавто.space. Мы в Макс. Империя Авто.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: что вот эти роботы осваивают все больше и больше сфер профессиональной деятельности. По итогу, значит, говорят, что, ну, что роботизированные вот эти вот коллеги начинают, да, потихонечку отнимать места у людей.
1: Роботизированные,
0: да?
1: Колени.
0: И вот, собственно, тут под удар, значит, попали уличные попрошайки.
2: Они тоже искусственный интеллект?
0: Вот в нескольких крупных китайских городах прохожие начали замечать роботов, которые занимаются выпрашиванием денег.
3: Ты смотри, какие.
0: Причем они сидят вот в характерных жалобных позах вот этих, да?
1: Подайте на дата-центр.
0: И, да, и призывают, вот, собственно, проявить щедрость.
2: Какой...
0: Прикиньте.
2: Ну, это киберпанк уже какой-то.
3: Ну, это уже что-то перебор, по-моему.
0: Очень непонятно.
3: Но я бы не стала подавать роботу. За что?
2: Ну, да.
3: Они еще недостаточно страдали в этой жизни, как мы.
2: А скоро еще, прикинь, появятся роботы, которые вот эти вот задорные алкаши, которые, сударыня, не соблаговолите вы.
3: Ой, это было бы красиво. Какие бы комплименты можно было получать.
2: Просто вот не заменить нейросеть.
0: На что робот может собирать? На новый протез?
2: Не знаю.
0: Типа, сейчас я вместо руки себе пушку поставлю и расстреляю вас.
2: Может быть.
0: Как, вот, ну, что?
2: На солнечную батарею, чтобы больше зарядки
3: на
2: было.
3: На обновление какое-нибудь внутреннего, там, как это называется? ПО. Это ПО называется?
0: Ну, ничего не понятно, но очень интересно.
2: Роботы-попрошайки. Интересно, конечно. Тут еще одна штука, тоже связанная с искусственным интеллектом, появилась. Называется она CrankGPT, не Крэнг.
3: Я о нем сейчас живу.
2: Коробка с нейросетью без интернета, розетки и батареек. Короче, чтобы задать вопрос, нужно крутить ручку.
3: Я думала, потрясти шар.
2: Крутите барабан, да. Причем коробка умеет отвечать голосом, писать какой-то простой код. Причем работает полностью там на специальной системе. И чем сложнее запрос, тем тяжелее нужно крутить генератор вот этой ручки. Соответственно, мощности нужно больше. Вот. Поэтому это реально показывает, насколько тяжело обработать запрос. То есть тебе же приходится прикладывать усилия, поэтому это не просто вот нажал сгенерировать картинку, а тут, пожалуйста...
3: Мы их что, пожалеть должны, что ли, еще?
2: Нет, не должны. Тут спросил у него рейтинг кваса, и сидишь, крутишь вот так вот. А тут вот тебе, пожалуйста, все сказали. 603 человека, что, врать, что ли, нам будут?
3: Не, 600 — это уже немало.
2: Ни в коем случае. Какая нейросеть? Сейчас!

0: Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Россияне начали скупать вторичное жилье, пишет «Комсомольская правда». Рост спроса спровоцировал скидки на квартиры. За первые 5 месяцев 2026 года число сделок на вторичке выросло на 19% год к году. Об этом сообщила на форуме движения руководитель аналитического центра «Авито недвижимости» Ольга Клещеева. Причин несколько. Рыночные ипотечные ставки все же постепенно снижаются вслед за ставкой Центробанка. 18-19% годовых – это много, но уже не 25%. Пока, по прогнозам, часть спроса уйдет на летние каникулы. Осенью все будет во многом зависеть от того, как быстро будет снижаться ставка Центробанка. Учитывая сегодняшние события, путь к более приемлемым ставкам по ипотеке может оказаться длиннее. В Красноярске продолжают демонтировать незаконные сооружения. Так, в Кировском районе с начала года снесли 57 объектов. 39 из них, в том числе гаражи, металлические контейнеры, закусочные, пельменные и шиномонтажки, демонтировали сами владельцы. Остальные объекты за счет городского бюджета перевезли на специальную площадку. Собственники могут вернуть сооружение в течение 6 месяцев, компенсировав все затраты. Также подрядчик засыпал 9 аварийных овощехранилищ на пути к детскому саду на улице Шелковой. Там появился новый тротуар, пишут Горновости. В Шушенском идет подготовка к международному фестивалю «Мир Сибири». Праздник этнической музыки и ремесел пройдет с 9 по 12 июля. В этом году за чашу 22-го международного фестиваля поборются 49 коллективов из 19 регионов. Рабочие красят объекты и благоустраивают участки, расчищают зоны от сухих деревьев и скашивают траву. Также проводят ремонт душевых кабин, туалетов и умывальников. Уже сделана обработка от клещей. Перед стартом ее проведут повторно. В этом году совместно с агентством по туризму Красноярского края благоустроят специальную парковку для людей с ограниченными возможностями, чтобы сделать фестиваль доступнее для всех, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Красноярская писательница Анна Джейн стала самым издаваемым автором художественной литературы в России по итогам 2025 года. Общий тираж 79 выпущенных названий ее книг составил более 2 миллионов экземпляров. Американский писатель Стивен Кинг, который долгое время лидировал в рейтинге тиражей, по итогам 2025 года занял 4-е место. Дарья Донцова по итогам года опустилась на 19-е место и не вошла в первую десятку, пишет газета «Ру». И о валюте. Доллар 73.44, евро 84.17. Алина Старцева, служба информации.
4: Лето – это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
5: Климат-контроль.
6: На 96.2 FM.
7: После небольшой рекламы.
8: Пиковые нагрузки. Зима. Скрас-бетон. Никаких задержек. Собственный автопарк. Лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
7: Завтра во вторник, 23 июня, в нашем городе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17, днем до плюс 27.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: 7 вечера в нашем городе, за окном плюс 23 градуса. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 7 часов и 4 минуты в нашем городе. Это навигатор Никита Неделин. Здравствуйте.
4: Здорово.
3: Так, наверняка автолюбители в курсе, что мост Три Семерки ремонтируется.
5: Мы ехали по-другому вчера.
4: Так я не в курсе, я через него не езжу.
3: Так вот, ну, для тех, кто передвигается, как сообщил мэр Сергей Верчагин, основные работы по замене деформационных швов будут выполняться ночью с 9 до 6 утра. Движение организуют по полосам в реверсивном режиме, а днем участок будут открывать полностью, и ремонтируемые зоны закроют металлическими листами. Вот. При этом 4 раза за весь период ремонта будут полностью перекрывать на сутки мост. Это необходимо для набора прочности конструкции. Так что потерпеть придется в очередной раз автовладельцам, автолюбителям, тем, кто двигается тем маршрутом.
4: Да мы каждый год летом где-то что-то терпим.
3: Ну, как... Конечно, там весь город перекопанный.
4: Ну, в этот раз хоть на Свердловской нормально едут.
3: Я удивлен вообще,
4: я
3: что там ремонта нет.
4: Честно.
3: Странно. Все, видимо, прижился. Асфальт нормально. Лежит.
5: Санитки, ну пожалуйста, асфальтик.
3: Все хорошо.
5: Все будет хорошо с тобой. И он прижился.
3: Его, видимо, просто нормально попросили, по-человечески.
4: И погладили.
3: Погладили.
4: И почесали.
3: Катком вот так вот чуть-чуть вот прогладили. Слушайте, я тут наткнулся на интересную фразу, что девушка пишет. Меня бесит, когда люди говорят томаты, картофель, редис, морковь. То есть в этом, типа, по ее мнению, есть нотка напыщенности. Ей больше нравится помидор, картошка, редиска и морковь.
5: Ну да, это что-то родное.
3: Вот по мне хуже только, когда типа морковочка, морковонька, вот такие вот с уменьшительно-ласкательными суффиксами, неуместными, там, где они не нужны, все такие, денежка, вот это что такое вообще? Ну это же, ну, деньги.
5: Ну это типа, милый, дай денежку.
3: Нет, ну ладно, хорошо. Но когда, типа, вот иду на работу за денежкой.
5: На работочку за денежку. Работанька моя любимая.
3: Особенно, когда, ну, может, это, конечно, духота немножечко. Вот. Я сейчас ни в коем случае не отмазываю. Но как будто бы в ее фразе есть вот доля какая-то такого, что типа картофель. Это, ну, что-то прям серьезно. Прям реально в мундире.
5: Да.
3: Такой, знаешь, вот в костюме такой строгий.
4: С погонами.
3: Да-да-да. А картошка это, ну, вот... Такая вот, жена его тиктоки снимает. Вот она, картошка такая, ну, легкая.
5: Тебе надо эти и ролики снимать. У тебя уже получается, уже есть сюжет
3: на
5: линии явно.
3: Задел некий.
5: В камине 6 утра. Поехали.
3: И там вот морковь. Такая строгая бизнес-леди. Да, и все.
5: Она его руководительница, и у них явно намечается.
3: А ее сестра это морковка. Она там.
5: Морковка, да. Она молодая, если
3: макраме занимается там. Вот, любит бабл ти, ну вот
5: да,
3: такое вот.
5: Ну молодежь, короче, вот она на диджей смеша пойдет, да, скоро.
3: Все, я прославлюсь.
2: Навигатор ведет нас так.
3: Навигатор.
2: Пустой. Локо.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-9909.
3: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ванные комнаты, с которыми получаешь больше эмоций. AMPM со скидками до 50%. Водолей. Акция действует с 1 по 30 июня. О, Водолей Трейд. ОГРН 110-246-80-30-345.
6: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
7: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
8: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: 7 часов и 16 минут в Красноярске. Это «Навигатор». Все на месте. Никита Неделин.
3: Ром
0: Будунаев. Здрасте.
4: Так, мы тут обсуждали молодежь, значит, вот это зумер и все. А у меня вот сейчас новость, которая точно нам понравится.
2: Давай.
4: С 1 сентября МРТ можно будет пройти без направления врача.
2: Не, ну, на самом деле
4: я
2: хорошая
4: вещь. Я мечтала пройти МРТ, на самом деле. Ну, просто провериться, все
3: я
4: ли в порядке.
3: Проходил.
2: Ты даже
3: без всяких направлений.
4: Типа забегал ее.
3: Спина заболела, я поехал, сделал.
4: Не знаю здесь. Говорят, что должно быть направление лечащего.
3: 30 лет. Ну, ты за деньги приехал и сделал.
4: Ну, это все МРТ за деньги делает, там бесплатного нет. Ну, так вот и все.
3: Я говорю, когда защемило спину, я встать не мог. Я сделал, все.
4: А ну ты же к врачу до этого сходил?
3: Нет.
4: Просто
3: я
4: сразу
3: поехал
4: к ним туда
3: МРТ,
4: поехал?
3: Да?
4: Не знаю. Сейчас, в общем, короче, говорят, что нужно направление врача, которое определяет необходимость исследования, там, типа, диагностика, и вот ты пошел, тебя назначили. А скоро
3: но
4: можно
3: может
4: будет
3: быть бесплатно.
4: Просто... Не знаю.
3: Скорее всего. За деньги...
2: За деньги, да, как говорится. Может, это по ОМС или как-то
3: вот,
2: еще?
3: Вот, скорее всего.
4: По
3: да.
4: ОМС это было вообще.
3: Но по ОМС это очень долго это ждать было бы.
2: Они такие, хочется. Приходите в феврале.
3: Я тебе серьезно говорю, я...
4: А какого года ты уточняешь?
3: Чихнул, не встал. На следующий день кое-как вот сел в машину и доехал, и все. Денег дал, сделали МРТ.
2: Ну, так, наверное, в любом случае работает.
3: Ну да. Вот, для этого есть платные услуги.
2: Да, в частных клиниках.
4: Да. Ну да, мы же все знаем про платные услуги.
2: Не, ну если можно без направления теперь, то, конечно.
4: Это удобно.
3: Вот они. Вот они, общение старых людей.
2: То сначала про день молодежи говорим, то сейчас про бесплатное МРТ. Потрясающе.
0: Бум!

0: Реклама. Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Дома сданы.
1: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
2: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
3: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
4: Акция действует до ее отмены. ИП «Корнев Денис Валерьевич». Агрони 307-246-822-6090.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Интекс на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
4: ИВ Усин Алексей Андреевич, УГРН 3152-454-4049-49.
7: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: 7:27 в Красноярске. Это навигатор Никита Неделин.
3: Андрей
4: Бобова. И Рома Бутана.
2: Здорово.
4: Здорово.
3: Так, мне кажется, давно у нас не было бобриных новостей.
2: Ну, давненько,
3: конечно.
2: А у
3: них там, знаете ли, жизнь бьет...
2: Кипит,
3: бьет ключом. Значит, в Польше что произошло?
2: Бобры и Польша, конечно, самая классическая пара.
3: Да. А, значит, неизвестные там разрушили, собственно, бобровую плотину, но животные буквально тут же построили 7 новых. Вот так вот они ответили своим обидчикам. А, значит, там целое бобровое семейство, за ним, видимо, следят. А у них была, значит, плотина. С ее помощью они подняли уровень воды, чтобы защитить, собственно, свои норки там, от хищников и морозов. Кому-то это не понравилось. Ее разрушили, чтобы прогнать животных. Но бобры оказались чуть более упрямыми. И тем самым, причем, говорят, что они очень сильно помогли местным лесникам. Появился, во-первых, очень красивый разлив, который удерживает воду и не позволяет ей уходить дальше. И вот в Польше зачастую тратится как раз-таки очень много денег на удержание воды в лесу. А вот эти товарищи делают это бесплатно, поэтому, собственно, они и находятся под защитой государства, очень строгой. Нельзя ни в коем случае ни их трогать в целом, просто ни разрушать их плотины. Штраф до 100 000 рублей может быть. Вот, там, конечно, у них бывают, у бобров, я имею в виду, конфликты с людьми, там понятно, что они что-то могут повредить, немножко там фермеры на них жалуются, но в большинстве своем они делают очень классные и нужные вещи для, собственно, лесов и для экосистемы, и очень ей помогают, поэтому увидите бобров, проходите мимо.
2: Я, кстати, не помню, видел я вообще бобров
3: или нет. Мне кажется, я ни разу не видел.
2: Андатор видел.
3: Ну, да, наверное. В Енисее, по-моему, плавают где-то и в Каче.
2: А прям бобров?
3: Бобров я тоже не помню.
4: А в Роевом луче?
2: Это понятно.
4: Я думаю, что их там нету, что ли?
2: Нет, в целом тут нет вопросов вообще.
3: Да, в естественной среде.
2: Тут нашли очень нишевую книгу по кулинарии. Старая книга ленивых рецептов от Дарьи Донцовой. Как
4: интересно.
2: Вам такое?
3: Еще более старых, чем Юлия Высоцкая готовит.
2: Еще древнее. На самом деле, говорят, что там собраны просто какие-то безумные вкусовые комбинации. Вот. У некоторых, кстати, была, говорят, такая книга, открывали ради смеха. Ну, например, девушка, которая нашла, скинула несколько кулинарных шедевров. Короче, молочный суп с помидорами. Суп из печенья. Нескафе с минералкой и молочный коктейль с сырым яйцом. Ну, кстати, Нескафе с минералкой, холодный кофе получается такой, чуть-чуть газированный, как будто бы.
3: Не надо.
2: Ну, она, видимо, просто, когда писала книгу,
3: она прикалывалась.
2: Столбик вот так сделала, столбик вот так. Такая, так, собираем молочный суп, вот так вот, с помидором, хорошо, делаем книгу.
3: У нее и названия такие были произведения. Ну, как будто просто слова из шапки доставала и такая, ну ладно.
2: Я вообще не удивлюсь, если так и было.
3: Да.
2: И убийца всегда садовник. 100%.
5: Навигатор. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
3: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
4: Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Слада Гранда» вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Лада Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих.
4: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ТАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование» и «Оферта». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
7: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
8: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
9: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
4: ООО «Дивснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: 7:48 в Красноярске. Это навигатор, все на месте, все здесь. Никита Неделин.
3: Ирвам Бутана.
2: Добрый вечер.
4: Слушайте, а у вас есть какие-то свои коронные рецепты?
2: Прям коронные?
4: Ну.
2: Да, наверное... Скорее всего, нет.
3: Я вкусненько брауни пекла и еще в мультиварке с вишней торт делаю вкусный пирог с вишней.
4: Я вот помню, что, Никита, есть у нас с тобой коронные рецепты.
2: Доширака?
4: Доширака.
2: А, ну это да, да. Да. Это... Здесь бесспорно.
4: Тебя еще здесь не было, Аня, когда...
3: Когда мы уже...
4: Нет, ты не в курсе, какое тогда развернулось голосование.
3: Я эту историю уже раз... 17, наверное, слышал.
4: Но у тебя нет своего рецепта доширака, вот ты и завидуешь.
2: Нам даже звонили в эфир и говорили, что мы дебилы, понимаешь?
3: Не, ну это уважаю, это почетно. Согласна.
4: Не, я просто к чему? К тому, что есть же какие-то реально у многих людей какие-то свои рецепты разных блюд. В общем, в Японии есть один владелец ресторана. Ресторан называется Вакатория. Ну, вдруг вы там будете. Вот. И этот ресторан недавно получил золотую медаль на конкурсе, собственно, ну, про еду. Вот. И после этого мужчина... владелец этого заведения, дал интервью, в котором поделился главным секретом успеха.
2: Он добавляет чеснок.
4: Если бы.
3: Секретный ингредиент.
4: Дело в том, что в этом заведении, которое открылось 66 лет назад.
2: Это сильно.
3: Это давно.
4: Никогда, внимание, никогда полностью не меняли масло, в котором обжаривается курица.
2: Фирменное блюдо
4: в Акатории получается уникальным, так как вот это выдержанное масло придает ему сложный аромат и неповторимый вкус.
2: Я, кстати, слышал, что есть где готовят фастфуд, где-то в Америке, где-то, по-моему, 100 лет масло не меняли или что-то такое.
4: Ну, то есть оно меняется частично, но не полностью.
2: Да.
4: Но вот это вот откровение вот этого ресторатора впечатлило, естественно, не всех. Люди испугались, что вот это, говорит, старое масло, говорит, небезопасно для употребления. А мужчина объяснил, что каждый день вот масло, в котором жарилась курица, очищается от всех примесей.
2: Да,
4: оно фильтруется. Угу. После чего на следующий день к нему добавляется новое масло. То есть технически нельзя сказать, что вот это масло, ну, ему прям реально 66 лет. Но все-таки там вполне могут присутствовать 66-летние молекулы.
2: Интересно.
4: Звучит интересно.
2: Да, но, возможно, технологический процесс просто нельзя масло.
4: Ну, короче, вот, не знаю, из-за так всей этой истории я бы, допустим, наоборот бы не бесился, а наоборот бы захотел бы попробовать.
2: Ну да, я не думаю, что там прям столько масла, что у тебя сразу панкреатит
3: риск
2: будет.
3: Риск, конечно, благородное дело, ребята.
4: Или... Не, ну просто так тоже, знаешь, премии рестораны не дают.
2: Конечно.
4: Ну вот.
3: За деньги все можно.
2: Это японцы, они же, что, они там настолько замороченные, там все... Вот. Он, возможно, даже в шортах ходит на работу, ты понимаешь? Разрешили
3: своим же, поэтому... всем разрешили.
2: Конечно. Он говорит, ну у нас масло такое, что мы не сможем сходить, что ли, на работу в шортах, поэтому извините. Извинитесь.

0: я бы даже сказал. Ну, я думаю, что на такой мощной ноте мы можем и на сегодня закончить. Встречаемся завтра здесь же на Красноярск ФМ в 5 вечера в антипробочном шоу «Навигатор». Всем классного вечера понедельника. До завтра. Пока.
1: Пока.
2: Пока.
3: Сейчас.

0: Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. Россиянам разрешат отказаться от бумажных свидетельств ЗАГС, пишет «Лента дня». Свидетельства о браке, разводе и других актах гражданского состояния постепенно перейдут в электронный формат. Бумажные документы больше не будут обязательными, теперь их можно будет получить только по желанию. Основным документом станет выписка из единого реестра ЗАГС. В Минюсте отмечают, что переход к цифровой системе должен упростить оформление многих услуг и избавить граждан от лишней бумажной волокиты. Исключение сделают для свидетельств о рождении детей до 14 лет. Их по-прежнему будут выдавать в бумажном виде. Россиян предупредили о схеме мошенничества со звонками о службе по контракту. Новая схема рассчитана на людей, которые действительно рассматривают возможность службы в вооруженных силах Российской Федерации. Аферисты звонят гражданам и говорят, что те якобы интересовались контрактной службой. Затем уточняют персональные данные и просят назвать код из СМС под предлогом подтверждения личности. В этот момент мошенники получают доступ к приложениям банка, оформляют кредиты или крадут деньги. В Госдуме напомнили, что любые звонки с предложением контрактной службы, если человек сам не оставлял заявку, являются мошенническими. Госструктуры не проводят набор на службу по телефону с просьбой назвать коды из СМС. Предупредите близких, пишет газета.ру. В рамках акции «Зеленый трудовой десант» в Красноярском крае 210 активистов очистили от мусора более 200 гектаров особо охраняемых природных территорий и популярных мест отдыха. Цель акции, инициированной Министерством природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края, убрать мусор и таким образом снизить риск возникновения лесных пожаров, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». На Алтае открылся самый большой в Сибири парк развлечений, пишет Ньюслаб. На всесезонном курорте Манжурок открылся парк семейных приключений Dreamwood. Как сообщает ТАСС, в первый день парк принял около 4000 посетителей, а по замыслу владельцев в течение года его смогут посетить более 150 тысяч гостей. Гостям сейчас доступны 7 аттракционов. Среди них выделяется экстремальный маятник «Оракул», а также тематическая зона, созданная в сотрудничестве с киностудией «Союзмультфильм». Сердце парка – 32-метровая скульптура «Голова белого морала». По вечерам на ней разворачивается мультимедийное шоу, вдохновленное алтайской мифологией. Людмила Кузнецова, генеральный директор парка, рассказала, что к концу лета намечен запуск новых развлечений. В их числе будет башня свободного падения «Эхо-гор» высотой 38 метров. Благодаря реализации этого проекта появилось свыше 300 рабочих мест. И о валюте. Доллар 73.44, евро 84.17. Алина Старцева, служба информации.
5: Вот оно какое наше лето. Лето это хорошо.
6: Климат-контроль.
7: На 96.2 FM.
8: Завтра во вторник, 23 июня, в нашем городе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17. Днем до плюс 27.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск FM.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Про здоровье.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама. Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.
2: Yeah.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM. 96.2.
8: Дорогие радиослушатели, для всей прогрессивной молодежи звучит легкая инструментальная музыка.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM. 96.2.
12: Дорогие радиослушатели, для всей прогрессивной молодежи звучит легкая инструментальная музыка.

0: Реклама. Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: СМИ «Красноярск ФМ», зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. This is where I want to be. Surrounded in your ecstasy.

0: рекламу.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

Melodia. Non-stop. В динамиках мелодия. А как мне нравится она. Нога свинцом, нога сама. Я не сбавляю больный ход.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: On va danser. Le rosé est bonbon, comme un accordéon. On va rêver. Mon cœur bat la chamade. Je danse et il me

0: реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Салават сива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салю.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярск FM.
1: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конечива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
11: Как

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио Красноярск ФМ.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 6.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: рекламу.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: плана.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точке». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM.
3: Всем доброе утро, завтрак чемпионов, 7 утра, вот так вот рано мы начинаем. Сегодня с нами Юлия Майнгард.
1: И с нами сегодня Сева Бельмасов. И как же приятно просыпаться именно во вторник, потому что понедельник, день, который мы даем себе на раскачку, что называется, после выходных, совершенно неважно, какими эти выходные у вас были, все равно в любом случае организм к хорошему максимально.